0: от короедов тоже держитесь подальше. 3.03 на наших раскрадинах. Безусловно, большущий привет, где бы ни находились. Вам желаю вступления в добренькую такую раннюю ночь. Нам переждать, скоро уже утро. Вам, безусловно, желаю уже доброго рабочего. Сегодня все-таки среда. Надеюсь, у вас на рабочем месте все уже вполне себе продуктивно. Под музыку-то русского радио. О, на что мы только не способны. Почти на то, что вы затеяли вам вечерка. У вас уже время подошло, и время уже пострабочее. Мне кажется, у нас у всех все будет хорошо. Музыки мы вам обеспечим достаточное количество. Настроение у нас всегда фонтан. Поэтому просто оставайтесь. Иванушки из песни «Снегири». Не в тему, наверное, 1 июля. Но уж как получилось. Мы тут песнями не руководим. Подтянулось, знаете ли. Группа «Five Star Family» с треком «Зачем?» и Кристина Арбакайте также в самое ближайшее время появится. В общем, всем-всем-всем еще раз большой привет и пожелание хорошей погоды в первую очередь. Мы на июль рассчитываем. Наверняка у нас не подведет. Надеемся.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: С другой стороны, не спорю, может быть, у вас дома так называемые бумажные стены, и от соседей череду взаимных претензий вы уже просто наизусть знаете, и односторонний для вас это просто праздник души. В любом случае, я за то, чтобы вам было приятно, а мне всегда хорошо с вами. Среди самых лучших песен на русском радио и даже золотой истории, как, например, со следующим треком от Андрея Губина под названием «Лиза». Ну а прямо сейчас мы с вами с удовольствием, надеюсь, отслушали коллектив «Непара» с песней «Плачь и смотри». Я желаю вам, конечно же, отличного первого дня, наступившего второго дня летнего месяца. 1 июля. С чем вас и поздравляю. Сильные надежды возлагаем на этот месяц, что он будет не просто календарным и вообще никак не будет смахивать на своего братца, который мы уже преодолели. Хотелось бы чего-нибудь прям совсем уж тепленького, не только днем, но и ночью. Ведь русское радио с вами круглосуточное. Чего мы будем мерзнуть-то в отдельной отрезочке времени? Всем-всем-всем большущий привет, и да, пусть у нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. В утренние часы плюс 17-21. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-27 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха

0: 42%. Ветер северного направления 2-4 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович, компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
1: Русское радио. 12+.

Русское радио. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же?

0: Ну, вообще-то, на мой взгляд, довольно странные размышления происходили в голове у Артура Пирожкова, учитывая, что локация обозначена в песне как ночной клуб. Что это интересно, он такое мог в пределах ночного клуба подарить? Ну, может быть, еще одну порцию алкоголя, но это бы только усугубило ситуацию. Или, я не знаю, что-то привычное. Он же как у нас... Как, ну, погоди, лучший мой подарочек — это я, возможно. Но это, опять же, не изменило бы в корне ситуацию. В общем, оставим ее как есть. Песня получилась забавная. Песня уже укоренилась на волне русского радио. Так и происходит, если треки вам нравятся. Не забывайте их отмечать, когда слышите новиночку. Что до нашего дальнейшего, ЯТЛ называется песня от Зиверт. «Приду без повода» у Дмитрия Колдуна появится. Так что... Появятся гости из будущего. Вижу песню под названием «Самый любимый враг», а также группа «Добро» и Виктория Дайнеко. Всем-всем-всем по-прежнему большой привет! Сколько бы времени у вас ни было, на это не меняет ситуации, что сегодня 1 июля. А это, как вы понимаете, в корне отличается от какого-нибудь там 30 июня. Да, начался второй месяц лета. Очень сильно надеемся, что он нас не подведет. Мы за жару. В умеренных, конечно, количествах. Ночью, чтобы было попрохладнее. В общем, я сейчас в голове рисую идеальную картинку. А там уж как получится, я не знаю. Доброе утро, доброго дня, доброго вечера вам. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на русском.

0: Металл-черепица в 0,4 толщине, всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
2: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
3: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
1: А это вы сами сделали?
2: Мы как для своих, любимых и родных.
3: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
2: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
3: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
4: В медицинском центре «Кипарис» все для вашего здоровья. Прием ведут травматологи-ортопеды, терапевты, кардиологи, детские травматологи-ортопеды, УЗИ-специалисты. Комплексная диагностика и лечение без длинных очередей. Мы находимся по адресу 25 сентября, 16.

0: И да, есть, конечно, разница, когда время тикает, когда у вас же выходной, и когда рабочее время проходит под аккомпанемент тикания. Хочется отметить именно второй вариант, потому что в первом хочется, чтобы тикало несколько медленнее. Выходные всегда хочется продлить. А вот в будни, ну, тоже нет ничего плохого. Если время тикает, во-первых, оно продвигает вас к обеденному перерыву, уже хорошо, а потом и к окончанию рабочего дня. Кстати, у вас уже добрейшего вам вечерка. Но в любом случае, если вы устали во время рабочего процесса и вам хочется освободить голову, ну или, я не знаю, что-то там в голове своем осуществить веселенькое, то, конечно же, тушьтесь. И когда уже на выходе поймаете удачную шутку, пришлите ее на Русское радио. Наш сайт www.rusradio.ru. Лучшие шутки озвучат в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Не Антона, конечно же, шутки, а именно вашей. Будете ходить в замечательной футболочке Русского радио со своей эксклюзивной шуточкой. По-моему, красота. В общем, со всеми подробностями, как всегда, можно ознакомиться там же, на сайте www.rusradio.ru. Вообще, я в вас верю. Наверняка получится что-нибудь отличное.
1: На Русском радио. Мне так

0: видео, ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Мечтаете сесть на диету? Найти новую работу? Начать новую жизнь? Специально для вас. Каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Нет, ну Владику, конечно, большой привет. В Москве, безусловно, тоже. Но, как говорится, куда ни лети, от судьбы не уйдешь. Солнышко, оно и в Африке солнышко. Но есть нюансы. Там бы я полтосиком мазался, как первоначальный вариант. А в России с нашим-то солнцем и тридцаточки достаточно. А то и десятка иногда сгодится. А почему о нем заговорил? Да потому что 1 июля в народном календаре отмечается как Ярилин день. То есть праздник солнышка. Также известен как макушка лета и день Фидула. Вот так называется этот праздник, правильно.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. Утренние часы плюс 17-21. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-27 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Ветер северного направления 2-4 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович, компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+.

0: кстати говоря, абсолютно работающая народная примета. Если на небе всего одна звезда, или там половина, четвертинка, и если не приглядываться, вообще может показаться, что ни одной, погода будет, мягко говоря, странненькая. Всего можно ожидать от предстоящего дня. Но если же небо звездное, то это 100%. День будет солнечный. Мы у друзей, вернее, как мы, я у друзей на даче, на это постоянно ориентируюсь. Попадем мы, например, на водоем под солнышком, валяться, купаться и все остальные летние прелести. Или опять за приезд. 6.07 на наших русскородийных. Конечно, желаю вам отличного дня, да и в целом жизни, и уж совершенно точно июля. Летнего, настоящего июля. Поздравляю вас с первым днем оного. И предлагаю радоваться этому обстоятельству, если в среду вам уже так надоело работать. Да, иногда нужно переключаться на более приятные мысли, и тогда все сразу заиграет новыми красками. Ну или не знаю, но что вы там больше любите? Может быть, самолетики? Может быть, какие-то другие средства передвижения по небу? Юлия Паршут через пару секунд летит. Так и называется песня. Вместе мы от Five Star Family. Следом потянется Зиверт «В городе лето» и «Рига, Москва» от Валерии. Это, конечно, не все, просто озвучил ближайшее. Добрейшего всем!
1: На русском радио.

0: Ну, самое смешное, что и в этом отношении мы не можем быть уверены. Ну, абсолютно точно. Мы, как всегда, размышляем, на что способно человечество в целом, и мы в частности. А может быть, начальник смотрит с неба, улыбается и думает, хорошо получилось. Я-то вчера развлекался, времени не было заняться судьбой. Смотрел, как теологи рассуждают на тему, ну, вы понимаете, на что они еще могут потратить свое время. В общем, мне кажется, что ирония со стороны оттуда свыше, она тоже имеет место быть. Но опять же, это не точно, это предположение. Поэтому остановимся на заявлении мото «случайности не случайные» и перейдем уже к делам совсем уж прошлым. Май. Кристина Орбакайте. Дальше появится Марфа, ее свежая песня «Забери меня». Как я уже и говорил, мне нравится, летний вайб, все, что нужно. Ну а если вдруг вам в данный момент требуется взрыднуть, это тоже возможно, невзирая на то, что вы девушка сильная. За это будет отвечать на русском радио Нюша. И в целом, желаю всем отличного дня, остаюсь почти до 7 утра, и да, считаю, что все у нас будет хорошо. Ну и это не точно, но я надеюсь.
1: На русском радио.

Ой, какие сложные вопросы задают обычно в песнях. Ну, кто же знает, зачем все это придумали. Мне кажется, чтобы жизнь прикольнее выглядела, как минимум. Ну, или была, как максимум. Ну, например, народные приметы. Ну, тоже кто-то когда-то придумал. Не знаю, на что опираюсь, но тем не менее. Вот, например, на Руси первые

0: Июля в народном календаре считается ярильным днем, то есть днем солнышка или день Федула по-другому. Собственно говоря, не вдаваясь в подробности, а эти подробности мне не нравятся. На Руси считали, что это должен быть самый жаркий день за все лето. Неправда это все, не хочу я в это верить. Такой холодный июнь был. Нет уж, давайте, чтобы у нас и пожарче дни существовали. И все-таки, ярилушка обижать нельзя, поэтому максимум, что мы можем сегодня сделать, раз уж у нас сегодня не праздник всяких переносов, государство не сделало, не подсветилось. Да, сегодня рабочий день, среда, поэтому можно выйти на улицу или отправить парламентарий, или просто высунуться в окошко, получить солнышко на лицо, ну и, соответственно, принести его на рабочее место. Так будет работать веселее, особенно до пятницы. Да, осталось совсем чуть-чуть. Буквально через 13 минут встречайте наших замечательных перчиков, главное утреннее шоу страны, само собой разумеется. Желаю всем отличного дня, поздравляю вас с первым днем второго летнего месяца, и я считаю, что все у нас будет хорошо. Пока!
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. В утренние часы плюс 17-21. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-27 градусов тепла, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Ветер северного направления 2-4 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович, компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
8: С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория
9: 2+. Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышат «Маленький паук».
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России стало сложнее взять микрокредит. С 1 июля микрофинансовые организации МФО по требованию Центробанка начнут строже оценивать доходы клиентов при расчете показателя долговой нагрузки и осторожнее определять, сможет ли человек обслуживать новый заем без риска для семейного бюджета. Как отметили аналитики, изменение не запрещает микрозаймы и не отменяет работу МФО, но меняет логику массовой выдачи быстрых денег. Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Эстонией и Латвией. С 1 июля перестали работать КПП в Ленинградской и Псковской областях, а также в Карелии. В частности, нельзя теперь пересечь границу в Выборге, Светогорске и Печорах. Финляндия с 23 года закрыла несколько КПП на границе с Россией. Латвия в марте прошлого года ввела запрет на пересечение границы для пешеходов и велосипедов. Эстония в сентябре 23-го запретила въезд для автомобилей с российскими номерами. Другим новостям, в России ужесточат требования к чернилам для татуировок. Краски будут проходить тщательную проверку на безопасность. Такой проект закона готовят в Госдуме. По словам депутатов, сейчас в составе пигментов для тату нередко встречаются соли кадмия, канцерогены, соединения олова и другие вредные вещества. Дополнительное регулирование призвано сделать подкожные чернила более безопасными. Ну и последнее. В России почти в два раза выросли продажи книг о тревожности и психологической самопомощи. Чаще всего россияне выбирают литературу о навязчивых мыслях, эмоциональном выгорании и способах справляться с тревогой. Ранее исследования показали, что чтение само по себе снижает уровень стресса, оздоравливает мозг и способствует долголетию. Курс юаня на сегодня 11.49, доллар 78.27, евро 89.27. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные, ненаглядные, потрясающие люди. Давайте скорее просыпайтесь. Лет на дворе, красота-то какая. Становится проще просыпаться, смотреть в окошко, а там солнышко. Вот, в данном случае два солнышка. Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения. Дима Морозов, Антон Юрьев, это русский перц на русском радио. Люди, привет.
2: Доброе утро, ты сказал все лето на дворе, а мне показалось селеба на дворе. Думаю, ну селеба вроде завтра должна прийти.
1: А слушай, я на самом деле вдруг, а вот ты открываешь здесь у нас вот окна, да? А кто-нибудь подъезжает на лимузине по-любому?
2: Завтра давай. Сегодня завтра? У нас другая забава. Сегодня у нас переперцы.
1: Нет, это переперц. Мы орать сегодня будем.
2: Вся сцена нам только принадлежит с тобой.
1: И главное, что весь звук нам. И люди так закупились берушами, понимаешь? И хорошо.
2: А мы им за это колонку прекрасную подарим.
1: Чтобы беруши выпали просто, понимаешь?
2: Конечно. Колонка крутая.
1: А что еще?
2: А еще деньги, естественно, есть. Это за ваше незнание правильных ответов.
1: Да, за антилогичность, за все, понимаете?
2: Это анти-ЕГЭ у нас будет.
1: Анти-ЕГЭ. 10 тысяч рублей разыграем, естественно. И, конечно же, 12 друзей Морозова здесь придут.
2: Нет, там 11 моих, один твой.
1: А, хорошо. То есть, весы. Понятно.
2: Скажи мне, кто твой друг.
1: 11 знаков и безмен. Шикарненько.
2: Ну,
1: а сейчас будет песня.
2: Конечно. Да. Сейчас будет песня вот как раз про то, что ты сказал.
1: А подожди, я в присядку сяду сейчас, конечно.
2: Потому что уже первый месяц лета прошел.
1: И 3, 2, 1.
2: Понеслось.
0: Вперед. Главное. Утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском.

0: Антон и Дима непобедимые. Русские перцы.
1: Пам-парам-пам, пам-парам. Да. Дим, можешь, пожалуйста, вот под эту вот отбивочку потрясающую музыкальную больше не одевать тебя обтягивающее красно-синее
2: трико? Я постараюсь. Но у меня для тебя хорошие новости.
1: Так.
2: Возвращается вот эта фраза коронная из нашего детства. Антоха выйдет!
1: А.
2: Сейчас он доест и выйдет.
1: Господи, боже мой, я думаю...

0: Боже, тебе было то, знаешь, то суперменом, то ковбоем надет. Уймись, я прошу.
1: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. Утренние часы плюс 17-21. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-27 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Ветер северного направления 2-4 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович, компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
1: Русское радио. 12+. Реклама на русском.

0: Акции. Металл-черепица в 0,4 толщине, всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
2: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
3: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
1: А это вы сами сделали?
2: Мы, как для своих, любимых и родных.
3: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
2: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
3: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
4: В медицинском центре «Кипарис» все для вашего здоровья. Прием ведут травматологи-ортопеды, терапевты, кардиологи, детские травматологи-ортопеды, УЗИ-специалисты. Комплексная диагностика и лечение без длинных очередей. Мы находимся по адресу 25 сентября, 16. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология, 510303. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория
7: 0+. Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» – это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
8: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95. Русское радио – это родные нулевые.
10: Беги, беги, беги на край земли.
9: Крылатые десятки.

0: яйцах.
1: Многие ведь не спят и до рассвета ждут, когда же мы зачитаем перченый гороскоп.
2: Конечно, стоит ли просыпаться, выходить из дома или дома остаться?
1: Да, вот и слушайте, Овны, сегодня важно не распыляться на все сразу. Одна цель принесет вам больше пользы, чем целых 10.
2: Да, Телец, привет. Но вас ждет день, когда многое получится проще, чем ожидалось.
1: Ой, люблю такие дни. Близнецы, неожиданное вдохновение поможет найти красивое решение сложной задачи.
2: Раки, сегодня стоит позволить себе немного спонтанности.
1: Левушки, вас ждет приятный знак того, что ваши усилия не проходят зря.
2: Дева. День подходит для того, чтобы пересмотреть старые планы и доработать их.
1: Весы, сегодня вы сможете легко сгладить острые углы в любом разговоре.
2: Да, но скорпионы, вас ждет шанс завершить важное дело на очень хорошей ноте.
1: Стрельцы, сегодняшний день принесет новые впечатления даже без дальних поездок.
2: Ага, козероги, сегодня полезно обратить внимание на возможности, которые лежат на поверхности.
1: Водолеи, неожиданное предложение заставит вас задуматься о чем-то большем.
2: Рыбоньки, дорогие, вам завершаем. Вас ждет приятный повод поблагодарить себя за правильный выбор, сделанный раньше.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна?
3: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
0: Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Без комиссий.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссий.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентиз 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я не лентяй, я дегустатор безделья. Рекламная служба Русского радио. 579-77.

0: двое из ларца не одинаковых с лица. Дима Морозов и Антон Юрьев. Русские перцы.
1: Конечно, не одинаковых с лица. Димка думает, он покрасивший.
2: Там
1: будет.
2: Сказали не одинаковых.
1: Ну и что? И без разницы. В России набирает популярность, знаешь что? Нытинг. Вот, человеку платят, чтобы пожаловаться на работу, личную жизнь босса, плохих друзей и токсичных коллег. Ну, там список продолжается еще. При этом собеседник должен просто слушать и поддерживать говорящего, не перебивая его всякими непрошенными советами. Кроме того, россияне нанимают людей, которые будут оправдывать любой их поступок. Будь то опоздание в офис, лишний кусок тортика. Исполнитель обязательно докажет, что прав только заказчик, а ошибаются все остальные. Понятно?
2: Вот, кстати, да, это очень полезная, между прочим, миссия.
1: Эта опция называется внутренний голос, если кто не знал.
2: Не, вот. Ну нужен какой-то внешний голос еще.
1: Да?
2: Который скажет тебе.
1: Который наружу.
2: Извне, который тебе скажет, что, Антош, ты молодец. Ну съешь еще лишний кусочек торта. Ничего не будет страшного. Ну да, вот такие... Дураки вокруг тебя рядом. Ну что ж, теперь за один ты самый умный, самый красивый, самый классный.
1: Да когда ты мне говоришь постоянно, чем тут нытинг-то?
2: Вот, с вас 5000.
1: В смысле, с вас 5000? Раньше ты называл это дружеской поддержкой. Ты офигел, что ли?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.
1: Ночи

0: Ну, научиться петь за ночь тоже невозможно, поэтому да. мы вам это сможем, кстати, продемонстрировать совсем скоро.
1: Слушай, а большинство артистов так и не скажешь, вот такое ощущение, что за ночь научились петь, да?
0: Ну, что получилось, то
1: урок
0: и выпустили.
1: Да. Ну, слушай, английский язык во сне учили, да?
0: Да.
1: Вот, от депрессии во сне избавлялись?
0: По методу и Луны Давыдовой.
1: Да, и Луны Давыдовой. Вот, а, естественно, а что еще? Вот, сейчас учится петь во сне.
0: Вот, и я рад, что у группы Бис получается петь. Может быть, когда-нибудь, и мы тоже приблизимся к этому эталону.
1: Нет, нет, ни в коем случае. Ты что? Ты что? Даже если мы с тобой так встанем, начнем делать какие-то синхронные движения, все равно будем как Тарапунька и Штепсель.
0: Да, чур я Штепсель.
1: Ладно, ладно, не надо угрожать сразу.
0: Так, давай, пожалуйста, назовем номер телефона. Нам нужен человек, с которым мы поиграем в игру «Переперцы».
1: Господи, пожалуйста, 8495-995-105-7.
0: Дзынь-дзынь-дзынь.
1: Дзынь-дзынь-дзынь, туда, это «Переперцы».
2: Русские перцы на русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно.
2: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт русрадио.ру.
1: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
2: Хотели любимых песен? Так слушайте.
5: Все нормально, у хулигана.
2: Только лучше.
5: Останься со мной.
2: Только любимое.
6: Каждому по факту рядом нужен человек.
2: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
14: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
15: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.

0: «Переперцы» на русском радио.
1: Алло.
2: Все, оттрубодурили ситуацию, все, размялись, связочки просто работают. Накачки, как просто гитара у дедюли. Вот, игрушечка «Переперцы», дорогие друзья, легендарная, наша любимая, но не очень ваша любимая из-за звуков, которые мы издаем. До нас дозвонилась Катенька из Москвы. Катенька, здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро,
2: Катюш. Че, как, куда едешь?
3: На работу.
2: Кем работает Катя?
3: Катя работает менеджером по работе с регионами.
2: Ничего
1: Что это за компания? Чем ваша компания занимается? Название можно не говорить.
3: Компания занимается кормами для животных.
2: Вот
1: все, это... значит, региональные собаки тоже накормлены.
2: Это в первый раз, когда мой кот проснулся рано утром для того, чтобы... Ты что, ты за тетя Катя? Простите, пожалуйста.
1: Все, Катя, телефон ваш у нас есть. Если что, антоновскому коту и кошке...
2: Конечно, от влажного до сухого корма.
3: Отлично.
2: Значит, сейчас Димка объяснит вам правила.
1: Сначала нам скажите, пожалуйста, Катюш, на каком транспорте вы отправитесь в отпуск в этом году?
3: А вот пока не знаю. Ну, пока на машине.
2: На машине?
1: Это что, там цензура какая-то?
2: Нет, она запикала даже, потому что если на машине. Походу, Катька знает места, где бензин. Кать, ты молодец.
1: Так, Катюш, ну, значит, на машине. Сейчас мы с Антоном промычим песню, очень известную, на очень М? Любимую. Да, все буквы согласны, мы заменим на «м».
2: Ну ладно. А ваша задача ее узнать, а подпеть,
1: у меня ощущение, что
3: так,
1: нам
3: вы
1: сейчас...
3: Так, хорошо пойте, старайтесь.
1: Хорошо.
2: Кать, прости заранее.
1: Мне кажется, нам сейчас кляп какой-то в рот воткнут.
2: Давай.
1: Ну, по сути, по звуку.
2: Давай без пыток.
1: Давай без
2: споем
1: пыток.
2: Споем, да. Итак, раз, два, три, четыре и...
4: Мимо, мемы, мамо, мама, мема, мими. Мемы, муми, мими. Мемы, муми, мими. А мамо...

0: пум пим бум пум. Вот.
1: И песок. Нет, не так.
2: А еще раз?
3: Че?
1: А на море песок Жанна Фриске, нет?
0: Мы этого не слышали. Подожди. Мама, муми, мами.
2: Да, там есть песок, есть, там есть муми.
0: Да. Какие муми? Ты дурак?
2: Ну там люди отдыхают. Там, где есть муми, там люди очень часто делают вот это.
0: Вот отдыхают. Это. Да.
2: Синоним слова отдыхают.
0: Да. Отдыхать. Даже в названии группы есть рыба.
2: Да.
0: Ну что?
2: Да.
1: В названии группы есть рыба.
0: Есть рыба, да.
2: Одна.
0: Там великий актер.
2: Но речная.
0: А фамилия великого актера, который читал про Федота Стрельца. И рыба.
2: Да. Катюша, ну что ж вы.
0: Кать, ты что творишь?
2: А на море песок и релакс на стиле. Нам так нравится. Там... Где да, мы будем чилить?
0: Это же Филатов and Карас. Ну что ты, Кать?
1: Простите, ребята, подвела с утра.
0: Да, нет, это мы подвели.
2: Это вы у Караса будете просить прощения, а он товарищ такой.
0: Буду я перед всякой рыбой извиняться, тут понимаете ли.

0: Реклама на русском.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
0: «Велоцентр» рулит, рулит, «Велоцентр» рулит!
3: Обвал цен в «Велоцентре» 67. Скидки на велосипеды «Джайнт», «Хоггер», «Девольф» от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
4: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
5: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
6: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев «Премьера». Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября, 30Б.
8: «Теннет» – весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер «Теннет» «Премьер Авто» в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду «Кутузова» подарки всем покупателям.
9: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Российские банки с сегодняшнего дня будут строже оценивать доходы заемщиков. Теперь, если человек не сможет подтвердить свой доход, банк будет учитывать только 90% от заявленной суммы, пишет РИА Новости. Новые правила прежде всего затронут самозанятых, индивидуальных предпринимателей и тех, кто получает неофициальный доход. В результате доступная сумма кредита может уменьшиться, а вероятность отказа вырасти. При этом для заемщиков с официально подтвержденным доходом условия почти не изменятся. В Смоленской области появилось Министерство региональной безопасности. Губернатор Василий Анохин подписал постановление о переименовании Главного управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы в Министерство региональной безопасности Смоленской области. Напомним, упраздненное управление ведало вопросами гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасностью. Теперь же к его задачам добавились мобилизационная подготовка, территориальная оборона, а также противодействие терроризму и экстремизму. Спонсор выпуска новостей – шоурум «Latex.ru» ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому покупателю. Шоурум «Latex.ru» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам». Подушки, матрасы, одеяло. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101. Служба информации Русского радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио 12+.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, 8 часов 2 минуточки. Здесь главное на главном продолжается. Дима Морозов, Антон Юрьев. Это «Русский перс» на русском радио, люди. Присоединяйтесь, будем вместе с вами тусить.
2: Ну, чем сейчас занимается, в принципе, наша Полинка?
1: Да, что, ну, заслужила. Да. Имеет право отдохнуть.
2: У нее заслуженный отдых.
1: Да, но Полинку короткий. Отправили на отдых.
2: Да, всего лишь неделька. А потом вернется, и у нас такие планы, между прочим, на август.
1: Вы куда-то едете вдвоем?
2: Да и ты с нами.
1: Да?
2: Да, в Нижний поедем все вместе.
1: Хорошо.
2: Но это в августе. А пока еще у нас второй месяц лета начинается. Давайте радоваться. Давайте загорать. А я просто хочу тебе, знаешь, что рассказать?
1: Чё?
2: У меня тоже повод для радости тут есть. Недавно мы участвовали с командой из моих подружек и друзей в квизе.
1: Угу.
2: Вытащили меня они все-таки. Но тема не была обозначена. То есть ты приходишь, и ты не знаешь, какая тема. Таинственно все было, загадочно. И когда мы сели, значит, за стол, нам раздали все эти формуляры, выяснилось, что тема «Фабрика звезд».
1: И тут ты открыл свою телефонную книгу и готов был отвечать на каждый вопрос.
2: А телефоны там, кстати, надо было сдавать в специальный ящик. И это я удачно зашел. Короче, мы заняли второе место.
1: Почему не первое, я не понял?
2: Ну, там был один вопросик, на который я ответа не знал, к сожалению.
1: Про Прохора Шаляпина?
2: Да. Но в нужное время, в нужном месте я все-таки оказался. То есть команда вообще не знала ответа на правильный вопрос. Я там просто чуть-чуть ошибся. Так бы мы заняли первое место. Вот давай, что-нибудь спроси про «Фабрику звезд» у меня.
1: А так, как звали четвертую солистку группы «Фабрика»?
2: Маша Лалыкина.
1: Да ты что, ты смотри, а?
2: Сати Казанова, Саша Савельева и Иртонева.
1: Иртонева?
2: Да.
1: Ты выиграл этот квиз.
2: Не знаю, прям. Вот я хочу у наших слушателей тоже спросить. Ой, спасибо за аплодисменты. Спасибо.
1: Голос сам себе поставил.
2: У наших слушателей хочется спросить, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте, может быть, ваш навык какой-то пригодился? Или что-то вы сделали такое вот, что вот прям вот ваш поступок судьбы?
1: И сразу же пишите, к чему это привело, ребят.
2: Да, чтобы
1: мы просто понимали. Пишите нам в Максе, у нас канал там, вот в группе ВКонтакте, там пост с красивыми фотографиями, это мы тоже.
2: Да, есть вот, у нас еще
1: мессенджер. Личку.
2: СМС-ки, мессенджеры, все это работает. 8-916-003-105-7.
1: Давайте.
0: На русском радио.

0: Если вам станет грустно, вы заходите, пожалуйста, в наши аккаунты и читайте истории вот эти мотивирующие, когда люди оказались в нужное время в нужном месте. Мы и у вас тоже это спрашиваем сегодня. Ага. Вот нам такое прислали. Светочка говорит, однажды пошла гулять в Стамбуле на набережную, просто без цели, ждала, когда прилетят друзья, и убивала время. Проходила мимо толпы людей, оказалось, что снимают сериал, и нужна была именно моего типажа девушка в кадре. И даже с главным актером надо было контактировать, и меня позвала ассистент по актерам, и я снялась в сериале «Клюквенный щербет».
1: Ничего себе!
0: В нужное время, в нужном месте оказалось.
1: А сколько ты там гулял? Часа 4, вот ты вот когда ездил?
0: Вокруг этой толпы.
1: Да, и чё?
0: Чтобы ее заметили.
1: Сняли?
0: Говорит, что да.
1: Блин, вот повезло-то. Ну, вот, может... вот везука, тебе вернется звездой, мне кажется.
0: Да. Но это давно уже было. Сериал-то вышел когда?
1: Ну так что, его показывают, перепоказывают уже, он везде же есть.
0: Она уже, наверное, звезда. Миллион подписчиков.
1: Ничего себе. В номинации Чурчхела года.
0: Да, да.
1: Ой, прям, ну, знаешь, вот если...
0: Номинация кёфты года.
1: Мы, конечно, рады за вас.
0: Ну, нет, всего сердца. Это вам сказал Антон, который тоже снимается постоянно во всяких сериалах.
1: Но в «Клюквенном щербете» я не снимался. Меня это очень сильно бесит.
0: Антон, я тебе говорил, учи турецкий.
1: А что?
0: Учи турецкий.
1: А, хорошо, а у тебя есть разговорничек?
0: Турче беливерум, бельерсум.
1: Сам такой.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Какое будет наше лето?
2: Жаркое. Блестящее.
1: Наше лето будет бриллиантовое. Русское золото, бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. Русское золото. Наше. Настоящее.
3: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
4: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Колбаски «Кубанские» собственное производство 299 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
5: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
6: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
8: В очереди к Ясеню всем только спросить.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Что слушает страна?

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра. Русские перцы. Русские
1: перцы. Здесь те, которые в нужное время в нужном месте оказались, поэтому Морозов, Юрьев тут, это «Русские перцы», продолжим.
2: Пишите, пожалуйста, ваши истории по сегодняшней теме, когда вы оказались в нужное время в нужном месте. Вот сейчас немножечко геройские сообщения, я вот прям вот их в одну такую категорию выделил.
1: Давай.
2: Когда пришла домой к брату, а у него жена рожает почти на диване, старшую не с кем оставить, ей меньше 2 лет. Мне никто не звонил, не просил прийти, просто утром проснулась с мыслью, что сегодня должна пойти к ним в гости. Вот прям тянула сильно. Вот и пришла. До сих пор благодарят. Жена говорит, иначе я бы рожала на глазах у мужа. А он бы такого не вынес.
1: Почему? Он же сильный дядька, ну, по-любому.
2: Вот. В общем, вам спасибо большое.
1: Вы чуечка такая ситуацию. Есть, знаешь, что ты где-то в другом месте находишься, понимаешь, что твоим родным и близким что-то как-то не так, да?
2: Да.
1: Без приглашения врываешься. Вот, ну, как
2: и помогаешь.
1: Съедаешь весь холодильник и уходишь.
2: Вот еще
1: спасибо.
2: Тоже похоже сообщение. Приехала к подруге без созвона, сама не знаю, что побудило поехать. Захожу и не вижу младшего ребенка. Оказалось, какой-то вялый спать лег. Обычно он очень активный до полуночи. В итоге настояла поехать в приемный покой. Там из носа вытащили кучу фантиков.
1: Да ну ладно!
2: Обалдеть.
1: Ну вот что это за прикол такой, когда дети себе засовывают в нос, вот вся кто игру, это самое, детальку от конструктора, то еще что-то.
2: Есть что? Какие-то базовые такие установки.
1: Нельзя, надо, вот раньше были, вот, понимаешь, большие конструкторы эти.
2: Железные, которые ты не засунешь в нос.
1: Ты детальку не засунешь, да, капитально, потому что она в 2 раза больше, чем нос, понимаешь?
2: Вот советские конструкторы знали, что делают. Минск вот нам пишет, приехала на юбилей к друзьям в кафе, а те не заказали музыку. Вот тут-то я и достала свою флешку. В итоге пела для всего ресторана, еще и денег заработала.
1: А я сяду в кабриоле.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама на русском.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы 4.
17: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
18: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
19: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А что грустить-то вообще?
2: А что грустить, действительно?
1: Не надо грустить. Пишите лучше нам сообщение, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте. Вот нам Танюшка написала. Давным-давно были в Прибалтике. На выходные с подружкой поехали и зашли в музей подводной лодки. А оказалось, что там еще приехала выставка «Титаник». А я дикая фанатка этого фильма, всего, что связано с «Титаником». Мы пришли самые первые, ходили по пустым павильонам, а когда вышли, народу было в очереди где-то с километр. Вот так мы случайно попали туда, куда я даже и не мечтала попасть.
2: В Прибалтике?
1: Да, на выставке «Титаник».
2: А экскурсовод был Леонардо с Ди Каприо, сказ?
1: Не знаю, мы с тобой тоже были в прошлом году, помнишь, на подводной лодке?
2: Да, но там ни про какой «Титаник» ничего не говорили. Во-первых, я до сих пор не понимаю, как я это самое прошел и не застрял нигде в этой... Сколько раз мы головой там бились? Господи.
1: Очень много.
2: Как там нужно быть? Каким пластичным нужно быть подводником?
1: Вообще вот хочется, чтобы под водой была невесомой, чтобы там можно было в эти узенькие вот эти проходы пролетать вот так вот без
2: пролетать.
1: Веса.
2: Не, ну можно, если лодка резко затормозит, то придется пролететь.
1: Не, на самом деле, если вы не были в музее в подводной лодке, обязательно сходите, потому что ощущения невероятные вам обеспечены.
2: Очень. А вот столовая, в которой я зашел... Закрыл дверь, а вы вытаскивали меня оттуда. Да.
1: Да. Ну, на самом деле, что? Вообще, езжайте в Калининград.
2: Да, правда,
1: там
2: действительно.
1: Там столько всего. Там
2: и привезите
1: есть огромный
2: нам
1: глобус.
2: Новые янтарные бусики. Те стерлись.
0: Русские перцы на

0: Какие перцы!
1: На русском радио.
2: В темном коридоре вещи, понят такси где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в

0: прям под купол цирка полетели, полетели. Ой, не, а тут тебе не надо.
1: Не-не, прикольно, я такой, как высоко.
0: Хотя нет, я помню, как ты в цирке летал.
1: Да-да, слушай, я тебе хочу сказать, что вот когда меня прицепили, и вот на этой большой лайф-арене я летал, и это страшно, вот. Я вниз не смотрел, я смотрел на зрителей. Я в первый раз увидел людей, которые покупают билеты на самые дальние трибуны.
0: Да. Но мы с Полинкой сидели.
1: Глаза в глаза.
0: Мы с Полинкой сидели там где-то на первом ряду и думали, ой-ой-ой, застрахован ли Антон?
1: Нашего поймать бы надо, понимаешь?
0: Не, ну это было очень круто, правда. Жаль, что никто больше этого не увидит.
1: Я смотрю, ты мне гастрольный график на лето расписал сейчас, братка, молодец.
0: Ладно, не, шучу, конечно, это был неправильный ответ на вопрос. Ребята, а вы, пожалуйста, тоже давайте неправильные ответы на наши вопросы и зарабатывайте деньги.
1: Да, кстати, 10 тысяч на кону, ребят, 5 и еще раз 5. Вот вам необходимо позвонить по номерочку телефона и поиграть с нами в игру против правил.
0: 8495-995-105,7.
1: Вперед!
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу — группа «Серебро». Вечер на русском. Реклама на русском.
3: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу.

0: Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Кол 4-9-9.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Еще как дают, дорогие друзья. Прямо сейчас можем раздавать. Прямо сюда, туда. Вот тут.
2: Нет, 5, есть
1: тут
2: лимит. 5. Есть лимит.
1: Есть лимит, хорошо. Ладно, я просто думал, точно, против правил, не против лимит. Все,
2: конечно.
1: Хорошо, да. Андрей дозвонился из Смоленска, хочет играть, выигрывать, хочет денег. Вот. Здравствуйте, Андрюша.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Так, значит, Андрюш, сейчас вам быстренько правила, вы быстренько на 5 вопросиков, потом еще на 5 вопросиков.
2: Давай хотя бы с Андреем пообщаемся-то.
1: А что с ним
2: уже
1: общаться?
2: Сразу
1: же, он за денежками пришел.
2: Андрей, вы там в Смоленске катались на колесе обозрения?
3: Да.
1: О, видишь, как хорошо. Все, вот и пообщались, да, я так понимаю, да?
3: У нас был праздник в субботу, культурная...
2: Программа.
3: Смоленск, культурная столица России.
1: Ага, понимаете.
3: Молодежная столица России, вернее.
1: Это хорошо.
2: Смоленск назначили молодежной столицей России, здорово.
1: Ну, судя по вашему голосу, вам 18, да?
3: Нет, мне гораздо больше.
1: 19, хорошо.
2: А 20 секунд вам понадобится, чтобы ответить на 5 вопросов от Антона. Ответить неправильно, но очень похоже на правду. То есть какой-то синоним или что-то такое логичное. Самое главное, отвечайте неправильно, получаете 1000 рублей. Если все сделаете верно, мы потом с вами еще и в суперигру поиграем, и вы 10 тысяч заберете.
1: Что там начнется, господи.
2: Готов, Андрей?
3: Да.
2: Время пошло.
1: Прибор, который быстро подогревает еду.
3: Чайник.
1: Что держит в руках во время игры в большой теннис?
3: Мяч.
1: Чем гладит одежду?
3: Доской.
1: Что используют для измерения пульса?
3: Термометр.
2: Ну, термометр мы можем принять.
1: Успел, да. Потому что терм до сигнала было, а мометр чуть позже.
2: Да, это правильно.
1: 4000 рублей!
2: Давайте, Андрей, давайте вот сейчас сразу, чтобы не было никаких вопросов. Ни к нам, ни к вам. Когда мы спрашивали у вас про теннис, вы нам ответили «мяч». Ну, футбольный мяч, я так понимаю, вы имели в виду,
3: ну,
2: да?
3: Какой-то. Да,
2: или
3: да.
2: Резиновый такой вот, который пахнет еще советский, красный.
1: Который пахнет Советским Союзом, да.
2: Да-да-да. Вот. Этот ответ мы приняли. Потому что у нас тут написано, если бы вы сказали теннисный мяч, тогда бы мы не приняли и вас бы просто отправили домой.
1: А он тебе прям так сейчас взял и раскрылся. Я имел в виду теннис. А, извините, нет, другой.
2: Ну, в общем, что, 4000 рублей, Андрей.
1: Да, Смоленску огромный привет, вас обнимаем.
2: Пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Жена шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Информация для жителей Киселевки. В этом месяце стоматологическая клиника «Комплимент» делает комплимент вашим близким. Скидка 50% на первое лечение кариеса и профессиональную чистку, если вы живете рядом. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Реленкова 63А, 268-388. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
7: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск? А?
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Изменились правила перевода денег через систему быстрых платежей. С 1 июля переводы по СБП будут привязываться к налоговому идентификатору ИНН человека. Банки должны будут заполнять ИНН при переводах и платежах. Финансовые аналитики уверяют, что для граждан ничего не изменится и что на скорости проведения операций нововведение не отразится. В России появилось два новых страхования жизни с выплатой инвестиционного дохода. Первая страховка с объявленной доходностью, при которой выплата зависит от общей инвестиционной деятельности страховой компании. Вторая страховка с расчетной доходностью, при которой доход зависит от прибыльности конкретных активов. Такое страхование жизни доступно только физлицам, имеющим статус квалифицированного инвестора. Еще одно условие – вложить надо сразу 6 миллионов рублей. В России выросли продажи электромобилей и гибридов, совмещающих бензиновый двигатель с аккумуляторной тягой. На прошлой неделе на учет встали 1700 автомобилей с гибридной силовой установкой. По сравнению с предыдущей неделей спрос вырос на треть. Как пишет «Известия», одна из причин – новостной фон. Очереди на автозаправках и рост цен на топливо сподвигли на покупку тех, кто раньше просто присматривался к электромобилям. Ну и последнее. Каждый второй россиянин снимает стресс путешествиями. Это показал опрос с участием 1000 человек. Для большинства респондентов поездки – это смена обстановки и новые впечатления. Путешествия помогают улучшить эмоциональное состояние, позволяют отвлечься от рутины и набраться сил. Ранее психологи отмечали, что отпуск для организма начинается уже в дороге. Когда человек находится только в ожидании отдыха и не знает, что конкретно ждет его на месте, происходит перезагрузка психики. На этом пока вся информация. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Самая популярная сегодня фотография — это где девушка сидит рядом с тарелкой супа и подпись «1 июля».
1: Первое и июля.
0: Да. В общем, вот всем, кто сейчас занимается вот этим приятным делом, поглощением пищи, вам приятного аппетита.
1: Да, а я ехал в салон и по дороге нечаянно купил себе красный борщ.
0: Ну, в общем, все, что вы сейчас употребляете, пусть вам это все будет в узкую талию, как говорится.
1: Да, действительно, в узкую талию, вот, чтобы легко все было.
0: Мы-то с Антоном знаем про узкую талию абсолютно все, в теории.
1: Как говорится, вода дырочку найдет, арбуз с уважением.
0: Антон Юрьев здесь, Дима Морозов тоже вместе с вами.
1: Привет!
0: Это утреннее шоу «Русские перцы», а мы сегодня у вас спрашиваем, когда вы оказались в нужное время в нужном месте. Кстати, ресторанов это тоже касается.
1: Действительно. Вот ты знаешь, идешь на какое-нибудь мероприятие, раз, а кто-то там палатку открыл. И тут ресторан, в общем, в нужное время, в нужном месте. Я тут недавно увидел, что, оказывается, на крупных закрытых стадионах, да, внутри, вот где вот, ну, беговая дорожка, да, по кругу, внутри, там, по, значит, это самое, напротив сцены, огромное количество палаток вот этих вот.
0: Торговых. С едой.
1: Да, с едой, с чаечком, с кофеечком. Думаю, ничего себе, как
0: это не
1: удобно.
0: Для спортсменов, это для зрителей.
1: А, конечно, потому что они смотрят концерт, потом пойду-ка я туда вот вдаль на трибуны.
0: Да. Ну, это, Антон, про тех же самых людей, которые на фудкорте сидят рядом со спортзалом.
1: А, фудкортницы их называют.
0: А, теперь это так.
1: Да.
0: В общем, вам приятного аппетита, вам хорошего спорта, а вам просто сидите и развлекайтесь. Пишите нам по сегодняшней теме, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте. Мы ждем ваши текстовые голосовые сообщения в нашем канале в Максе.
1: Да, есть еще ВКшечка, там пост, под ним можно писать. Ну и, конечно же, личка. Личка.
0: 8-916-003-105-7.
1: СМС.
2: На русском радио.

0: как понеслось радость-то.
1: Вот. Расскажите нам об этом, пожалуйста. Вот Настя Морозова нам написала. Она говорит, что она мастер попадать в нужное время в нужное место. Шла зимой с работы вечером. Компания пьяных негодяев решили повеселиться, окружив беременную женщину. Она не могла справиться с такими мужчинами, но она была иностранка. Как говорится, добро должно быть с кулаками. Я в итоге, в юности я занималась в клубе «Дружина Крепость». С двоюродным братом учили самообороне, многому другому. Короче, я положила в шар в снег и как разогнала этих негодяев. И эти храбрые зайцы разбежались, а женщина оказалась нашей новой соседкой. Вечером они пришли с супругом поблагодарить меня.
0: В смысле, не понял, в лице противоположного пола, то есть вот мужики, вот мужчины эти окружили беременную
1: женщину.
0: Их
1: очень тяжело назвать мужчинами, конечно, в этой ситуации.
0: Да это уроды.
1: Это уроды, да. Ну, Настя, вам большое спасибо, вы молодец.
0: Ага. Ну, а пацанам вот этим нужно... Вот,
1: ну, их уже, я думаю, что судьба наказала.
0: Еще как, да.
1: Ой. Вот. А у нас,
0: все,
1: кстати...
0: разбежались, ударились. Вот.
1: У нас, кстати, если не про наказание, а про награды поговорить,
0: да, да,
1: давайте
0: да,
1: про
0: да.
1: хорошее все-таки. Мы ведь награждаем людей, которые хорошо шутят.
0: А ты спрашиваешь, не то, что хорошо шутят, понимаешь? Люди, которые хорошо шутят, они получают что? Они получают популярность, славу, радость и, конечно же, автографы. Вот, а если вы любите смешить людей, то тогда, естественно, смешите не только друзей, но и... Нужно смешить всю страну. Присылайте свои шутки на сайт rusradio.ru, а лучшие из них прозвучат в эфире в исполнении Антона Юрьева.
1: Это ты.
0: Прикольно, биполярочка у меня началась. Вот, а их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Вот, все подробности на нашем сайте.
1: Ждем.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988. Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
4: 77-77-03.
3: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
4: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
6: Панорамная окна, умный дом, индивидуальное отопление.
5: Машина в подземной парковке.
6: А рядом школа, садик, парк.
7: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ОЛЗ Клиник 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом» 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+. Тучи – это недовольные жизнью облака.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске 38-85-95.
14: Что слушает страна?
15: А ночью на кухне, а на скине туфли, а душе ее дымят раскаленные уши.
14: Русское радио.
16: Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить.
14: Только любимое.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Расскажите нам, пожалуйста, как вы попали случайно в нужное время, в нужное место. Вот Света нам говорит: а я однажды оказалась на экзамене на поступление в актерский вуз. С подружкой пришла. Я поступила, а подружка нет.
2: Да. Слушайте, простите, пожалуйста. Ну, такое бывает практически повсеместно.
1: Смешно потому, что... тебе. Друзья тоже, наверное, не поступили.
2: Подожди, там все нормально. Просто один раз было действительно, когда обратился один человек, который сейчас уже живет не в этой стране, да, и говорит: слушай, мне вот нужно на показ в театр, да, вот, а там обычно приходишь, это самое, играешь пару отрывков, да, вот, и мне, естественно, нужен партнер, потому что я жду там монолог почитать. Вот, я говорю: конечно, пойдем, да. Вот, а мы все подрепетировали, все, мы это самое пошли. Я в режиме свиты играет короля, как бы вокруг него там вентилирую, как и Аки Юпитер. Вот, а, естественно, потом, значит, через неделю мне отзванивается из этого театра и говорит: Антон Ильич, здравствуйте, скажите, пожалуйста.
1: На постоянку не хотите?
2: Вы не хотите вот как-то служить, начать уже опять вот театру?
1: А ты сказал: я служу Советскому Союзу.
2: Да-да-да, в репертуарном раскладе. А молодого человека того, вот это самое, его не взяли, вот, но он не расстроился особо, он ушел в бизнес, у него сейчас все хорошо, к театру не имеет никакого отношения, но играет по жизни, мам, не горюй.
1: Кстати, если мы про сцену вот заговорили, нам написала еще Викуля, она говорит: а я однажды пришла на концерт к артисту, который забыл слова песни, и я вышла на сцену и подсказывала ему.
2: Это повсеместно. Это повсеместно, как, извини, артисты, у которых есть огромное количество хитов, они просто разворачивают микрофон на стадион, да, в зал, да, и говорят: а, ну где же вы? И вот так вот
1: Викуль, вы знаете, есть такие артисты, которые делают вид, что они забыли слова, чтобы вот таких красоток, как вы, вывести на сцену, да, и дать вам звездный час.
2: Проверочку прошли!
0: Да. Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: На многое человек готов закрыть глаза за банкнотами крупного номинала. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы». Русские
2: перцы. Расскажите, как вы попали в нужное время, в нужное место. Вот нам Нурия написала. Дело было летом, в разгар поступательной кампании. С сыном приехали в кассу железнодорожных билетов. Нам нужно было на ближайшее время купить билет в Москву. К сожалению, подходящих вариантов не было. За нами в очереди стояла женщина. Она по своим обстоятельствам сдавала два билета на поезд в Москву. Как раз вот тогда, когда нам было нужно. С сыном подождали, пока она оформит возврат, и потом сразу выкупили эти билеты.
3: Вот это подфартило.
2: Да.
3: Подфартило. У меня один раз тоже такое было, но у меня не получилось. Просто эти сдали билеты, да, и там... А в системе билеты не найдены. Видимо, там кто-то в ожидании это самое сел. А вот раньше же было удобно.
2: Антон, я с тобой не пойду никогда ни в какое, ни в казино, ни в лотерею играть.
3: Почему? Потому что я несчастливый. Я не фартовый.
2: Это ты сказал. Но я об этом подумал. Вот в Нижневартовске живет наша слушательница. Она в мае прошлого года поехала с сестрой в Екатеринбург на недельку. У них там квартира.
3: До второго.
2: В первый же день по приезде они поехали с сестрой гулять по городу. Гуляют, значит, тут звонят из управляющей компании и спрашивают: «Вы дома?» Звонят соседи, говорят, вы их топите. В принципе, да, мы дома, будем через полтора часа. Оказалось, что в туалете, в стояке треснула труба. Мы были, кстати, ни при чем. До ночи нам ремонтировали эту трубу. Вот так вовремя мы оказались в нужном месте, а то пришлось бы срочно лететь из другого города.
3: Это что нужно делать в туалете, чтобы треснула труба от стояка? Это же ужас какой-то.
2: Не, иногда трубы сами трескаются.
3: Да?
2: Без участия человека.
3: Обветшала.
2: Да.
4: Обветшала без тебя труба.
1: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Звук поставим.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Настя нам написала, она в прошлые выходные оказалась в нужное время в нужном месте. Просто была дома. Когда этажом выше начался пожар, дым, естественно, повалил вверх, поэтому за водой пошли этажом вниз в их квартиру. Успела пару тазиков воды налить, а потом вспомнила все, чему учили на работе. Она все-таки 10 лет отработала стюардессой, проходила каждый год разное обучение. Сказала, чтобы вскрывали пожарный гидрант, помогла его раскрутить. Ну а дальше была уже связующим звеном между соседями, которые принимали участие в потушении. Пожар, значит, потушили даже до приезда пожарных, все живы, а еще и здоровы, потому что 2 дня ходили пешком по лестнице. Там 22 этажа в подъезде, лифты просыхали. И вот была.
2: Это получается спасение и воркаут.
1: Да.
2: Спасение и фитнес.
1: Во всем
2: красотка,
1: надо искать.
2: Красотка, героиня, хорошая. Молодец, лучшая.
1: Да, вот у Светы, кстати, про удачу сообщение. Она после окончания ЖД-института пришлось ей пойти работать приема с датчиком на станцию. На должность, где даже среднее образование не надо. И вот она работает несколько месяцев вот этим приемом с датчиком, со своими 2 красными дипломами. Ужасно скучно. Зачем училась, непонятно. Но конкуренция большая, выше не берут. Однажды в ее смену приехали товарищи из управления снимать какой-то ролик на конкурс по работе железной дороги. Пришлось поучаствовать. И на удачу она спросила у ребят: слушайте, а там вам в управлении, может быть, нужен какой-нибудь дипломированный специалист с опытом? И ее взяли в управление дороги. Сейчас она IT-директор в одной из дочек. До сих пор считает, что вся карьера построена на том ролике, потому что оказалась как раз в нужное время в нужном месте.
2: Ничего себе! Вот главное не мешкать, понимаете? Главное предъявлять товар лицом, как говорится. Есть 2 красных диплома, все, надо сразу же говорить. Потому что хватит уже, когда ты получаешь высшее образование, а потом с этим дипломом идешь и...
1: Они у тебя в тумбочке лежат.
2: И кричишь где-то: горячая сосиска в тесте, горячая. Зачем?
1: Как говорила одна очень умная женщина: а ты ляпай, и ляпай уверенно.
2: Да, вот мы наляпали здесь. Вот.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама на русском.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных

0: Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Красивым быть легко. Только дорого. Рекламная служба Русского радио 5797979.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Да, в том месте, в то время, в тот самый момент мы оказались здесь. 7 часов, 3 минуточки.
2: Да. Вот. И вы тоже оказались в тот самый момент. И сейчас вы здесь в нужное время, в нужном месте на русском радио.
1: Шикарно провели время. С вами спасибо огромное, что вы были рядышком. Нам это очень приятно, дорогие друзья. Давайте завтра продолжим это делать.
2: Обязательно продолжим. Давайте, будьте с нами, потому что мы завтра тоже приготовили очень интересную тему для обсуждения.
1: Будьте с нами, будьте как мы, будьте лучше нас. Вам шикарного дня, отличного настроения, чтобы все у вас сегодня заладилось. Любимые вы наши люди. Это Дима Морозов.
2: Это Антон Юрьев.
1: Это главное утреннее шоу страны.
0: Русские перцы.
1: Любим, целуем. Пока.
2: Пока.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. Утренние часы плюс 17-21. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-27 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Ветер северного направления 2-4 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович, компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Вас интересует лазерная безоперационная подтяжка лица или блефаропластика без хирургического вмешательства? Устранение рубцов, растяжек, удаление новообразований? Лазерная и аппаратная косметология на аппарате CO2 «Лазер Акупульс Люминас» в медицинском центре «Надежда» на Урицкого 15Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
5: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России вступил в силу закон, разрешающий оформлять сделки с недвижимостью онлайн с использованием биометрии. С 1 июля можно продавать и покупать квартиры без визита в МФЦ и встречи всех участников сделки, подтверждая личность продавца и покупателя по лицу и голосу. Все участники должны иметь подтвержденную биометрию. Договор подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Банки в соседних с Россией странах ввели комиссию за прием наличных рублей. В Беларуси за внесение купюр берут от 2 до 5% от суммы. 5% комиссии действуют в Казахстане и Киргизии, а в Армении несколько банков вовсе отказываются принимать рубли, пишет РБК. С 1 апреля российские власти ограничили вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза. Для бизнеса это означает практически полный переход на безналичные расчеты с партнерами из ЕАЭС. Россияне стали чаще искать работу. С начала года количество резюме выросло в 1,5 раза, а зарплатные ожидания достигли почти 70 тысяч рублей. Наиболее заметный рост соискательской активности фиксируется в возрастной группе от 45 до 65 лет, пишут «Известия». Социологи считают, что за этим всплеском активности стоит не столько желание карьерного роста, сколько страх перед экономической нестабильностью и грядущими сокращениями. В завершении новости чемпионата мира по футболу определились еще три участника второго раунда плей-офф. В 1/8 финала пробились сборные Мексики, Франции и Норвегии. Мексиканцы уверенно победили команду Эквадора 2-0, французы не оставили шансов шведам 3-0, норвежцы одолели сборную Кот-д'Ивуара 2-1. Решающий мяч в концовке забил лидер норвежской сборной Эрлинг Холланд. Матч Мексика-Эквадор начался с часовым опозданием из-за ливня с грозой. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Макс Орлов. Макс Орлов. На русском радио.
3: Цифры-то какие красивые. 01, 07, ну и так далее. Второй месяц лета распаковали. Ну и что будет дальше? Я думаю, что ваше сердце подсказывает уже не только словами. Поет песню уже дифирамбы этому лету, потому что оно прекрасно. Еще один рабочий день здесь, в офисе, если находитесь на работе. Ну или же просыпаетесь, есть и такие. Знаю лично таких персонажей. Надеюсь, что делаете это вместе с нашим утренним шоу «Русские перцы». Спасибо огромное вам за эту бодрость, за это утро, за эту мотивацию, за это желание жить, в первую очередь, дышать летом. С этого часа у микрофона Макс Орлов, «Русское радио» в каждый дом и в каждые уши. И пускай нам с вами будет тепло и хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
1: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
2: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.

0: Покупай акции.
1: Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95. Что слушает страна?

иногда в жизни исчезают карты, советы и, в общем-то, понятные всем указатели. Налево пойдешь, что-то там найдешь, направо пойдешь, что-то там потеряешь. Вот именно тогда особенно понимаешь ценность человека, который становится рядом с твоим ориентиром. Ведь любовь редко показывает самый короткий путь, но почему-то именно она помогает выбрать самый важный. Так что да, эти самые компасы нам понятны, вот Сергей Лазарев, и с направлением тоже мы давным-давно определились. Только вперед! Далее Бандерас. Меня зовут Макс Орлов. Делайте громче и вместе. Вместе.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря.

0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП, теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
5: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: тебя.
1: Ай, ну как он это делает, а? Как спел. Некоторые люди так незаметно становятся частью твоей жизни, что уже сложно представить привычные дни без голоса, смеха, присутствия рядом. Наверное, именно тогда я понимаю, что настоящие чувства, вот они здесь, когда больше всего хочется сказать «не уходи» и сказать «постанься еще ненадолго». Это Филипп Киркоров на Русском радио. Прямо сейчас мы же движемся далее и от вас точно уходить никуда не собираемся. Все это Русское радио. Делайте громче. Для вас музыка.

Танца, пускай кто-то удивляется, а кто-то не понимает, а кто-то считает, что знает точно лучше про этих двоих. Главное не это, главное, что вам снова хорошо рядом, что снова есть общие шутки, разговоры до ночи, и это спокойное ощущение, мы снова вместе. А остальное пускай остается за кадром. Но потому что некоторые истории пишутся не для окружающих, они пишутся для двоих. Так что, особенно сейчас поймут меня выпускники, только вперед. Если сердце подсказывает, что нужно любить, тогда любите, что есть мочи. Русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов, как и всегда, про любовь и не только на любимой радиостанции.

слушает страна. Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: Накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
13: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
14: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
15: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
17: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
1: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

Чаще всего это самое счастье прячется в мелочах, которые легко не заметить в людях рядом, в разговоре, в знакомом голосе, в солнечном вечере или просто в ощущении, что сейчас все и все на своем месте. Но, наверное, секрет не в том, чтобы все время искать то самое счастье, о котором поют, говорят, а в том, чтобы научиться замечать его вокруг себя, а иногда и внутри себя в том числе. Это новинка на русском радио «Жасмин». Песня так называлась «Какое счастье». Поэтому, если вы немножечко зарядились, ну, значит, тогда все делаем правильно. И вот еще одно счастье. Уже глазами мужчины. Послушайте и влюбляйтесь вновь и вновь.

0: нравится.
1: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: Реклама на русском.
3: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
4: 77-77-03.
3: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
4: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
7: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
8: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого, 15Б, 62-39-39.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси».
11: Категория «Макрос».
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
12: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с 1 июля ужесточились правила выдачи ипотеки. Под ограничения попали самые рискованные жилищные займы с высокой долговой нагрузкой и маленьким первоначальным взносом. Если человек вносит всего пятую часть стоимости жилья или меньше, для банка это сигнал повышенного риска. Как отметили аналитики, банки и без директивы ЦБ уже практически не выдают таких кредитов. Вступивший в силу лимит закрепил это документально. В России впервые за год зафиксировали рост объемов производства. По подсчетам американского рейтингового агентства S&P Global, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос с 49 пунктов в мае до 50,5 пунктов в июне. Как отмечает газета «Коммерсант», показатель выше 50 пунктов – это порог, который отделяет рост деловой активности от спада. Вместе с этим экспортный спрос остается слабым, объем зарубежных заказов сокращается восьмой месяц подряд. В России увеличился спрос на сотрудников автосервисов. Количество предложений для автослесарей выросло за год на 60%, а для мотористов в 2,5 раза. Для шиномонтажников уровень вознаграждения поднялся до 125 тысяч рублей в месяц, пишут «Известия». Ранее сообщалось, что на фоне подорожания новых машин россияне стали бережнее относиться к старым автомобилям и чаще их ремонтировать. Ну и последнее. Ученые заметили, что в выходные дни дожди идут чаще, чем в будни. Специалисты объяснили это тем, что в течение рабочей недели в атмосфере накапливаются частицы пыли от транспорта и промышленности, облака уплотняются, становятся прохладнее, часто выпадают осадки. А за выходные воздух очищается и погода улучшается, пишет московский «Комсомолец». Часть специалистов относится к этой теории скептически. Они считают эффект дождливых выходных забавным климатологическим наблюдением, не более. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Эй, всем, кто на рабочих местах, большой привет. И я подумал о том, что летом офис становится местом повышенной силы воли, потому что за окном происходит что-то подозрительно интересное. Вот я сейчас смотрю, светит солнышко, люди куда-то идут, гуляют, выгуливают, открыты веранды, ветер как-то намекает тебе, что твое место сейчас явно не здесь, не за компьютером. Ну и вообще весь твой рабочий день превращается в одну большую игру. Не забудь про задачи, не смотреть каждые 10 минут в окошко и дотерпеть до того самого момента, когда можно будет сказать: ну все, я на свободу помчался. Поэтому вас поздравляю с летом. 1 июля сегодня вы слушаете Русское радио, и наше лето точно запомнится чем-то ярким и обязательно музыкальным.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на русском.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
2: 4 июля Хмелита салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей Орион и Витязь. Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
3: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б 62-39-39.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Какое будет наше лето?
6: Жаркое. Блестящее!
5: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее!
7: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее. Вместе с вами.
8: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
9: 77-77-03.
8: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
9: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Пангасиус свежемороженое филе 239 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
13: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50.

0: Девятое, десятое.
1: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящее, настоящее.
2: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

Да уж, чем сильнее пытаешься ее поймать, эту самую любовь, тем быстрее она улетает. А стоит просто открыть ладошку и ладошки, перестать бояться. Она сама выбирает, где ей остаться. Здесь, на ладошке, или все-таки спорхнуть. Да, а иногда мы сами становимся теми самыми мотыльками. Летим на свет одного человека, не спрашивая себя, почему, зачем, ну и так далее. Просто потому, что сердце уже выбрало свое направление. Это Владимир Пресняков на Русском радио. «Бабочка и мотылек». И у каждого, мне кажется, свои сравнения. Я не знаю, делали ли вы такое когда-нибудь, открывали интернет и где-то в поисковике вбивали. Что такое любовь? Я, честно говоря, делал и сравнивал это со своими ощущениями. Так вот, мне кажется, это то, что пишете именно вы. Это именно ваши ощущения. Вот как в песне Владимира Преснякова, так, наверное, и ваша правда является той самой правдой, на которой нужно равняться. На Русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов. Но если есть любовь, берегите. Если нет, то обязательно ее найти. Самой красивой или с самым.

0: что слушает страна. Ветер меняет направление. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
8: Ты опять

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.
2: Что оставил дождь на мокрой крыше?

Думаю, что у каждого из вас есть такой человек, у которого есть солнце и свет внутри, не ослепляющий, не требующий внимания, но просто согревающий всех, кто оказывается рядом. Такой свет, конечно, ценится больше всего. Тот, который человек носит не над головой, а внутри себя. Вот светите ярко, чтобы вас было заметно. А если у вас получается, например, шутить, от чего заряжаются все вокруг, смеются, улыбаются, тогда, мне кажется, вам к нам. Да-да, если вы хотите, чтобы ваши шутки улыбались миллионы, тогда придумывайте эти самые шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. И знайте, что лучшие шутки обязательно озвучит в эфире Антон Юрьев. Авторы получают в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки. Ну и не знаю, как насчет всенародной славы, но очень что-то близкое к этому. Все подробности на нашем сайте. Добро пожаловать!

0: изучение мира именно с этой части. Главная причина – путешествия на юго-восток будут простыми и недорогими. По словам опытных туристов, такие направления, как Таиланд, Сингапур, Малайзия и Индонезия, может позволить себе человек с любой финансовой ситуацией. Ну и, конечно, с желанием туда поехать. Кстати, безопасность – вот еще один секрет популярности Юго-Востока, по мнению экспертов. Тоже спорно, но им, наверное, виднее. А вот с чем точно соглашусь, так это с отсутствием необходимости брать с собой кучу вещей. Местная погода позволяет не перегружать багаж. Кстати, очередной сезон доказывает все вышеперечисленные специалистами. Таиланд продолжает удерживать лидирующие позиции по продаже пакетных туров среди россиян, а на втором месте Шри-Ланка. В общем, всем русские каникулы. Будьте с нами, чтобы ничего не пропустить. До встречи в самолете или на пляже. Да, и с новым опытом вас!
1: Русское радио.

не знаю, насколько часто смотритесь в зеркало вы. И мне кажется, летом я вообще прохожу мимо, потому что одежды минимум, равно как волос на голове. Поэтому пускай вы выглядите шикарно всегда, просто потому что лето, солнце светит, и ваш заряд внутри, его хватает на всю рабочую неделю. Ну, а дальше выходные, дальше будет подзарядка. Это Хана на Русском радио прямо сейчас. Музыка на этом не заканчивается. Наше лето продолжается. 01.07 на календаре. Если вдруг вы сегодня отмечаете свой день рождения, ну, конечно же, поздравляю. Особенно поздравляю тех, кто отмечает свою дырочку у нас в офисе. Обычно это сразу попахивает пирогами какими-то, поэтому заскакивайте в гости обязательно. За все остальное отвечает настроение и музыка Русского радио. Меня зовут Макс Орлов. Всем большущий привет.

0: Давайте, давайте уже, конечно.
1: Правда, пополам хотел, но ладно, не буду.
0: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Русское радио приглашает.
5: Юрий Стоянов.
6: Дед – это я.
5: Федор Добронравов.
7: И я, дед Владика, тоже.
5: Впервые вместе на большом экране.
8: Таких дедушек не бывает.
5: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
9: 6+.
10: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: подожди.
1: Не знаю, как насчет иногда. Мне кажется, хочется всегда, особенно летом. Поэтому, если летом вам, как и всегда, хочется сделать его незабываемым, ярким, тогда проведите незабываемые спортивные выходные в Нижнем Новгороде вместе с русскими перцами. Да-да, у нас есть 3 поездки на двоих до 24 июля включительно. Снимите видео со своим уличным спортивным достижением, загружайте его на сайт rusradio.ru, путь, куда вы знаете точно, ну или же размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское радио на спорте». Все пишется, естественно, в одно слово. Итак, с 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала. И все подробности, конечно же, там же на сайте rusradio.ru. Знаю, верю, все у вас обязательно получится.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: красные. Я не отдам тебе.
1: Привет всем выпускникам. Под них, под эти песни влюблялись, и мы тоже под них обещали не теряться. Под них казалось, что впереди целая жизнь, и все обязательно получится. И вот так вот стоит услышать первые ноты спустя годы. Ты снова немножко выпускник с теми же мечтами, надеждами и ощущением, что лето только начинается, как и твоя влюбленность. Так что всем, кто зовется гордым словом выпускник, я вас поздравляю. Это Русское радио. Лето точно запомнится этими яркими моментами.
2: Русское радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
3: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. Утренние часы плюс 17-21. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-27 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Ветер северного направления 2-4 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович, компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
2: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
4: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Калюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, боди-лифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ от фундамента до внутренней отделки и специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты, гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее. Вместе с вами.
4: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
6: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: уникальный подход к каждому покупателю. Шоурум latex.ru предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда Liena, производства Вьетнам, подушки, матрасы, одеяла, большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов, приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26, телефон 510101. Служба информации Русского радио Смоленск следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
1: Новости на русском. Русское радио 12+.

0: Детском радио.
1: Вы сегодня проснулись, обратили внимание на календарь. Первый день второго месяца лета, и внутри сразу где-то что-то, знаете, включается. Такой режим больших ожиданий. И еще столько всего впереди. Закаты, поездки, встречи, купания, разговоры. Июнь был как будто бы только разминкой, а вот июль обычно берет все самое лучшее от лета и щедро делится этим с нами. Главное не откладывать на потом. И вообще у лета есть одна особенность. Оно проходит гораздо быстрее, чем нам хотелось бы. Поэтому музыку громче, музыку в уши. С вами Русское радио, у микрофона Макс Орлов. Абсолютно солнечная летняя музыка для вас.

0: Стоматологическая клиника «Комплимент» делает комплимент вашим близким. Скидка 50% на первое лечение кариеса и профессиональную чистку, если вы живете рядом. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Ореленкова, 63А, 268, 388. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
2: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
3: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
4: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
5: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5, 40 60 02.
6: Инновационный аппарат RoboSpine теперь в Смоленске. Технология безоперационного лечения позвоночника. Лечение грыж и болей в спине без хирургических вмешательств. Звоните 848 12 51 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
8: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.
10: Что слушает страна?

Чувства не исчезли, не потому что стало все равно, а потому что доверие, друзья мои, штука очень и очень хрупкая. Ее долго строят, это самое доверие, берегут годами, а потерять можно всего за один момент. И именно поэтому любовь держится не только на чувствах, она держится на словах, которые совпадают с поступками. Поэтому храните это самое доверие, а иначе слушать вам эту песню еще долго. «Я тебе не верю», Лепс и Аллегрова на волнах Русского радио. Это с одной стороны, а с другой стороны Юлианна Караулова, которая сейчас про любовь и глубокие чувства. Да-да, такие же, как у нас к вам, дорогие слушатели, потому что без вас наше большое музыкальное сердце точно бы не билось. Для тебя...

0: Реклама на русском.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну,
1: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
9: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила, я предупреждала». Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Я

0: И это алая помада. Она, конечно, умеет превращать обычный день в особенный, не знаю, поход в магазин, почти выход на красную дорожку. И кажется, женщины любят ее не только за красоту, а за то ощущение, что когда вместе с ярким светом на губах появляется чуть больше уверенности в себе и точно огня в глазах. Наталья Подольская прямо сейчас. Дальше больше. Дальше алых помад будет еще больше однозначно. Меня зовут Макс Орлов. У нас Ирина Дубцова, Сергей Лазарев. Совсем скоро и прямо сейчас новинка. Ловите.
1: Новая песня на русском.
2: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
3: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

отпустил, а внутри все равно остается голос, воспоминания, какие-то картинки. Ну, не просто так чувство называют любовью. Это та самая любовь, та, которая всегда просит остаться. Всегда благодарная что, за то, что однажды вы встретились, за то, что случилось. И когда она заканчивается, все равно ощущения внутри остаются. Ладно, чувств вам и, самое главное, взаимности. Пускай этим летом случится маленькое чудо, ваше личное, персональное, о котором будете потом говорить, вспоминать, и самое главное, оно подарит вам невероятные ощущения. Русское радио здесь, прямо сейчас Ирина Дубцова, «Девчата». Это большой музыкальный совет вам.

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
5: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
6: Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: Русское радио приглашает.
8: Мороженое, чипсы.
9: Таких дедушек не бывает.
10: Отец твоего отца.
7: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
9: Нам надо их помирить.
7: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
6: 6+.
0: Русское радио представляет международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» встречает друзей у стен Московского Кремля. С 21 по 30 августа на Красной площади военные и фольклорные коллективы,

Знаком всем и каждому, когда улыбнулся человеку, и однажды улыбка возвращается обратно, помог кому-то, и помощь приходит оттуда, откуда не ждал. Ну, а если где-то нагрубил, обманул, поступил некрасиво, у бумеранга, как назло, отличная память, и тут возвращается. Поэтому многие хорошие поступки стоит делать хотя бы из соображений личной безопасности. Мало ли, с какой скоростью это все полетит потом обратно. Анна Семенович, а слава напоминает мужчинам, мы все видим, мы все смотрим. Но мы обижать, конечно, не собираемся. Наоборот, я бы даже сказал, воспевать эти самые глаза, не только напротив. Так метко.

0: Календаре 0107.
1: Пола! Нужно хотя бы четверо.
2: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Русское радио представляет международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» на Красной площади с 21 по 30 августа. Объединяем сердца и континенты. 0+. Реализуется при финансовой поддержке Минкультуры России.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Платежеспособность! Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.
7: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям.

Ох, не знаю, что же делает с нами лето. Хочется открыть окошко, включить музыку так, чтобы ее слушало и услышали еще пару кварталов и все твои соседи. Хочется ехать куда-то без особой цели, обязательно с открытыми окнами. Почему-то начинаешь улыбаться чаще прохожим, легче знакомиться, меньше злиться по пустякам и чаще говорить «да» каким-то спонтанным, даже иногда бредовым идеям. Лето вообще делает из взрослых людей слегка счастливых подростков. Ну и знаете что, это, пожалуй, одна из лучших его суперспособностей. Так что да, под звуки группы «Добро» мы движемся далее. И дальше, как известно, больше. Русское радио, Макс Орлов. Всем здравствуйте.

Какие простые слова, знаете вы? Скучаю, спасибо, я рядом, береги себя и так далее, и так далее. Никакой тебе высокой литературы, красивых оборотов, громких речей. Именно такие простые слова иногда звучат гораздо больше и ценнее целых страниц текста, потому что дело редко бывает в количестве слов, гораздо чаще в человеке, который их произносит. Так что говорите чаще. Вот и я говорю, что серебро будет сегодняшним вечерним гостем в нашей программе «Вечер на русском», который стартует в 18 часов, поэтому не пропускайте. Серебро сегодня в гостях. Ваши вопросы, конечно же, все они пригодятся. Прямая видеотрансляция из студии «Русского радио» на сайте rusradio.ru и в официальной группе «Русского радио» в «Одноклассниках». Не пропустите. В 18.

0: по-русски. Некислые шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Реклама на русском.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
8: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
6: Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
6: 12+.
9: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
6: 18+.
10: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято. Рекламная служба русского радио 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

меньше есть у любви одна забавная особенность, чем ее больше, тем сильнее хочется еще. Потому что даже когда рядом, когда все в порядке, она все равно про себя думает: ну вот обними, ну вот поцелуй, ну пододвинься поближе. Ладно, о своих историях любовных не только будете рассказывать в следующем «Сгорем часе», имя которому стал заказов. Час приветов и поздравлений. А пока музыка в уши и лето в каждый дом.

0: Травматологи-ортопеды, УЗИ-специалисты. Комплексная диагностика и лечение без длинных очередей. Мы находимся по адресу 25 сентября, 16. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
2: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев «Премьера». Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября, 30Б.
3: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бариатрические операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Опытнейший хирург из Москвы. Звоните 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
6: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России вступило в силу несколько важных законов и постановлений. Так, с 1 июля в стране повысили НДС на продукты с заменителем молочного жира. Их убрали из льготного перечня, и налоговая ставка по ним поднялась с 10 до стандартных 22%. Кроме этого, ужесточились правила ремонта квартир. Строже будут наказывать за скрытие труб за

0: нормативов. Российские птицефабрики сократили производство куриного мяса. Причина – падение рентабельности на фоне роста затрат на корма, логистику, топлива и обслуживание дорогих кредитов. Об этом газете «Известия» рассказали представители рынка. В Минсельхозе отметили, что объемы производства мяса птицы по-прежнему позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. Во второй половине года ожидается постепенная стабилизация производства. Ну и последнее. Россиянам разрешили носить сандалии с носками. Модные дома заявили, что это уже не ошибка и не признак дурного вкуса, а модный трюк. Тренд набирает обороты. Представители рынка объяснили это тем, что модные тенденции в последнее время все чаще ориентируются на индивидуальность и комфорт. Представители модной индустрии добавили также, что носки под сандалии можно выбирать не обязательно под цвет остального наряда. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
1: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Алло, алло.
1: Стол заказов Русского радио.
2: Алло, алло.
3: Добрый день, дорогие слушатели Русского радио. Ну, кто из вас всю жизнь ходил так, как теперь в тренде, то есть в носках и сандалиях? Ваше время пришло, теперь вы самые модные и самые крутые. Продолжайте делать то же, что и всегда. Все остальные теперь будут на вас равняться. Итак, всем отличного настроения, замечательного самочувствия, прекрасного июля. У нас июль наступил, да? Кто-то успел только моргнуть или зевнуть, а первый летний месяц уже пролетел. Так что не упускайте ни одной летней минуты, ни одной секунды жаркого солнца и настоящего лета. Проживите свой июль так, чтобы потом долгими зимними вечерами вам точно было что вспоминать. Ну а этот час проживите, пожалуйста, в компании Русского радио. Весь этот час здесь в эфире я, Лиза Исаева, с радостью буду составлять компанию вам. Приглашаю вас в гости. Наш номер прямого эфира не изменился. 8-991-347-33-12. Кроме того, ваши сообщения и приветы звучат в эфире, если вы пишете их в нашей группе ВКонтакте. Сообщение группы под названием «Русское радио Смоленск 103.5 FM». Всех жду в гости. Добро всем вам пожаловать.

Понедельник. Удобный повод что-нибудь понеделать. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Реклама на русском радио.
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
2: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.

0: новых снов.
1: Приходите. Осуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Какое будет наше лето?
5: Жаркое! Блестящее!
4: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
6: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
7: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Смоленске. 38-85-95.
8: 8-991-347-33-12. Это номер нашего прямого эфира, с помощью которого вы лично собственной персоной можете здесь, в прямом эфире, оказаться. Ну и, конечно, ваши приветы тоже звучат в нашем прямом эфире, если вы пишете их в нашей группе ВКонтакте. Называется она «Русское радио Смоленск 103.5 FM». Сообщение группы под поздравительным постом можно оставлять свои послания с теплыми, добрыми словами, с пожеланиями, с обычными приветами или с праздничными поздравлениями. Ну а прямо сейчас очень торжественный привет, особенно важный, с пометкой «Супер важно» для дружных ребят из клуба «Киберван». Саше Роганову, Руслану Гасымову, Фролову, Веронике, Степиной Екатерине и всем остальным. Хорошего вам настроения и суперинтересной экскурсии. Поехали дальше.

0: Лето.
1: Время приветов на русском радио. Итак, Милана Солдатова, Юра Храбров, Марк Скляров передают огромный привет своим друзьям и, конечно, своим близким здесь на русском радио. Желают всем отличного настроения, чудесной погоды, хорошего лета и всего самого замечательного. И вам, ребята, тоже всего самого замечательного. Пускай день будет самым чудесным для вас.

0: Реклама на русском радио.
1: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ЛЗ Клиник. 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
3: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
4: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
2: А это вы сами сделали?
3: Мы как для своих, любимых и родных.
5: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
3: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
5: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
6: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
7: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
6: Машина в подземной парковке.
7: А рядом школа, садик, парк.
8: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Акции. Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Бывают же такие люди, которых лучше один раз увидеть, чем 100 раз увидеть.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

Итак, это прямой эфир «Стола заказов» Русского радио. Всем вам хорошего настроения. Еще раз напоминание о специальной группе ВКонтакте, которая так и называется «Русское радио Смоленск 103.5 FM». И, между прочим, там сообщения группы. Можно оставлять свои приветы и поздравления для ваших близких. Ну а прямо сейчас очень торжественное поздравление. Итак, самую любимую на свете доченьку Василису с 12-летием поздравляют ее родители, желают ей крепкого здоровья, расти умницей и красавицей, пускай друзья будут самыми хорошими и верными. Каждый день наполнен радостью и везением. А еще пусть больше будет поводов для улыбок, потому что улыбка у нее очень красивая. Итак, с днем рождения и музыкальный подарок!

0: Реклама на русском радио.
1: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
2: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» – это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
3: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
4: 77-77-03.
3: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
4: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Категория «Макрос». На лесоторговой базе купишь все для стройки

0: телефон 270330. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

Еще один жаркий летний привет отправляется от Саши Роганова на Русском радио для его мамы самыми добрыми, теплыми и летними пожеланиями. Пускай лето будет веселым и добрым, а настроение хорошим. Кстати, и всем остальным слушателям Русского радио тоже хочется пожелать всего самого хорошего. Кто плохо переносит жару, крепитесь, мужайтесь, это не навсегда. Ну а кто хорошо, наслаждайтесь каждой ее минутой, это не навсегда. На этом все, я, Алиса Исаева, прощаюсь с вами, до свидания и всем удачного дня!

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о налоговых изменениях для топливного рынка. Поправки содержат несколько ключевых новаций. Так, документ разрешает смешивать бензин с компонентами, повышающими октановое число. Акцизом будет облагаться только так называемый прямогонный бензин, в который еще не добавлены присадки. При этом дается отсрочка в 3 месяца на выплату акциза. Закон направлен на стабилизацию топливного рынка. Верховный суд дал разъяснение по оспариванию сделок с недвижимостью. Согласно постановлению, заблуждение продавца при продаже жилья не считается достаточным основанием для признания сделки недействительной. Такой подход Верховный суд закрепил в обзоре судебной практики, пишет РБК. В документ также включена правовая позиция, согласно которой договор дарения квартиры может быть признан недействительным как подозрительная сделка в рамках дела о банкротстве. Другим новостям. В России с 1 июля началась обязательная маркировка сладостей. Нововведение охватывает широкий ассортимент, включая шоколад, карамель и жевательную резинку. Покупатели смогут в один клик проверить легальность и безопасность продукции через мобильное приложение «Честный знак». Аналитики по-разному оценивают влияние маркировки на стоимость товаров. Одни уверены, что цена увеличивается на 10-20%, другие заявляют о минимальном росте. Ну и последнее. Работодатели стали чаще искать сотрудников с навыками работы на конкретном оборудовании. Такое требование упоминается в 400 тысячах вакансий. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Помимо профессиональных компетенций, работодатель высоко ценит личные качества кандидатов, исполнительность, дисциплину и добросовестность, а также умение работать с людьми и неконфликтность. Ранее сообщалось, что россияне старше 45 лет стали чаще искать работу. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Иван Соловьев. На русском радио Иван Соловьев.
2: Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои любимые слушатели Русского радио. Очень рад поздороваться с вами в эфире. Как ваши дела, как настроение? Ну, все, снова мы изнываем от жары. Я говорю сейчас про Москву. Помните, говорил, было прохладно, ныли от прохлады. Сейчас, говорю, наступит жара, будете ныть от жары. Вот, пожалуйста, сегодня уже человек, наверное, 5 попались мне навстречу знакомых. Да, даже здесь у нас в офисе, который, ой, жарко, ой, как жарко, ой, что ж делать. Ребята, кстати, от жары очень хорошо спасает теплый зеленый чай. Именно теплый. Не горячий, не холодный, а теплый зеленый чай. Попробуйте. Вы слушаете Русское радио. Ну, давайте, конечно же, буду радовать лучшей музыкой. Дмитрий Маликов, «Моя Мишель» с новинкой и Джонни прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Велоцентр рулит, рулит, Велоцентр рулит!
2: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65 94 02. Север. Рекламное агентство.
4: Какое будет наше лето?
5: Жаркое, блестящее.
4: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65 94 02. Север. Рекламное агентство.
6: Подарите ребенку успех, а себе спокойствие. Первая школа в Новой Москве приглашает учеников со всей России. Качественное образование с 1 по 11 класс. Комфортное проживание в экозоне, бассейн, сбалансированное питание. И безопасность каждого ученика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов. Аттестат государственного образца. Партнерство и поступление в ведущие вузы России. Подробности на сайте «Первая школа Глаголева».
7: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев «Премьера». Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября, 30Б.
8: 1 июля в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки «Ботаника» фаршированные, 69 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
11: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Смоленске. 38 85 95.
12: Что слушает страна?

0: только лучше.
1: По переулкам гуляют мысли, как птицы летают. Высоко, высоко, мечтаю ближе к тебе. Хочу быть ближе к тебе.
0: Только любимая.

Вернуть назад — это не про нас, это не про русское радио, это не про слушателей русского радио. Только вперед! Мчим вперед навстречу спортивным выходным. Уже в августе, ребята, в августе русские перцы отправятся в Нижний Новгород на спортивные выходные и приглашают вас с собой. Шикарное приглашение. У нас есть 3 поездки на двоих. Что нужно сделать? Нужно до 24 июля включительно снять видео со своим личным спортивным достижением. Загрузить его на сайт rusradio.ru или разместить на своей страничке в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте». В одно слово, хэштег такой. А с 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для грандиозного финала. Подробности также смотрите на сайте rusradio.ru, категория 12+. Ребята, спорт — это же про нас. Я желаю вам удачи. Ну и прямо сейчас предлагаю подвигаться. Засиделись, наверное, на рабочем месте. Впереди группа «Непара» и Сергей Лазарев прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня всем!

0: вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
3: Вот это кайфово.
2: Представляете?
4: Это кайфово. Но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
3: Можно же передарить.
4: Передарить нельзя.
3: Почему это?
4: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
11: Ну?
10: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
13: Русское радио приглашает.
14: Юрий Стоянов.
15: Дед, это я.
14: Федор Добронравов.
16: И я, дед Владика, тоже.
14: Впервые вместе на большом экране.
17: Таких дедушек не бывает.
14: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
18: 6+.
19: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.

0: Да всем хочется, всем слушателям русского радио хочется попасть на концерт группы «Руки вверх». Ну кто же не об этом не мечтает, да, признавайтесь. Признавайтесь, мечтаете подпевать любимым песням, мечтаете услышать их вживую. А как насчет того, чтобы встретиться с кумиром лично? Ой, тут вообще мечта, мне кажется, запредельная. В общем, ребята, я это все к чему веду. Со следующей недели в столе заказов мы, Русское радио, будем дарить пригласительные на стадионный концерт «Руки вверх» в Москве в честь 30-летия легендарной группы. И, внимание, будет личная встреча с Сергеем Жуковым. В общем, ваша мечта все ближе и ближе, чем вам кажется. Не пропустите эксклюзивные подарки в нашем эфире со следующей недели. Ну а пока предлагаю немного порепетировать, да? Прямо сейчас будем подпевать и, может быть, даже... Да не может быть даже, а я уверен, будем танцевать. Руки вверх в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Скоро вернусь.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Не коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, если

0: знаешь.
1: Ой, ну привет, 90-е. Не называй меня малышкой. Ну кто не смотрел этот фильм? Да, конечно, смотрели. Ходили толпой к тому, у кого был видик. Ну, ко мне приходили, да, и смотрели, да, по нескольку раз. Сегодня, кстати, Памела Андерсон день рождения отмечает. Вот, женщина с возрастом поняла, что лучше все натуральное. Так что, девчонки, 100 раз надо подумать, прежде чем принимать какое-то такое решение. Вы слушаете Русское радио. А, так, теперь все по-взрослому. Григорий Лепс и Мот в дуэте. Аня Лорак и совершенно новая песня исполнит Марфа через пару мгновений здесь на Русском. Меня зовут Иван Соловьев. Я желаю всем хорошего дня, отличного настроения и шикарного погоды.
2: Новая песня на русском.

0: Тула скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
6: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
7: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Где мы ждем гостей, группа «Серебро», три молодые, красивые, талантливые девчонки к нам придут, а не пропустите, и к тому же можно будет не только нас услышать, но и посмотреть. Прямая видеотрансляция из студии «Русского радио» на сайте rusradio.ru и в официальной группе «Русского радио» в «Одноклассниках». Начало шоу в 18.00, можете поставить себе даже в телефон напоминалку, чтобы не пропустить. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев, до конца этого часа еще много отличной и любимой музыки, Артур Пирожков тому подтверждение прямо сейчас.
1: Если

0: оно какое?
1: Наше утро.
2: Русские перцы.
3: Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное утреннее шоу «Странные русские перцы» здесь на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
4: Доброе утро. Главное хорошо про бороды. Сказал. Хорошо, что у меня нету.
5: Да?
4: Я прям перепугалась.
5: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скиншот был хороший.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
6: О погоде. Сегодня вечером плюс 21-25. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 18-22. Днем столбик термометра будет у отметки 24-27 тепла. Временами дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%. Ветер южный до 7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн». Дизайн – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? Пластик дизайна Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. Пластик дизайн. Создавайте красиво и выгодно.

0: сайт plasticdesign.ru.
1: Русское радио 12+. Реклама на русском.
2: 1 июля в Микее. Йогурт Фрутис 5% жирности 115 грамм 19 рублей 90 копеек. Оливки Ботаника фаршированные 69 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
5: С 4 июля у ТРЦ Макси.
6: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее. Вместе с вами.
7: Велоцентр рулит. Велоцентр рулит.
8: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
9: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

чем. Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Русское радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Центробанк учтет ситуацию на топливном рынке при оценке инфляции. В ведомстве сообщили, что будут следить за динамикой цен и мерами правительства по стабилизации рынка, пишут ведомости. Ранее Владимир Путин заявил, что дефицит топлива существует, но он не носит критического характера. Президент поручил рассмотреть дополнительные меры для стабильного снабжения россиян топливом. И, по словам вице-премьера Александра Новака, сейчас российские НПЗ работают с максимальной загрузкой, и в результате рынок насыщается нефтепродуктами. В Смоленске завершили подготовку плана поэтапной модернизации аэропорта «Северный». Работы рассчитаны на 3 года, с 2026 по 2028. За это время обновят всю ключевую инфраструктуру аэропорта – от взлетно-посадочной полосы до нового аэровокзального комплекса. На эти цели Смоленская область получит из федерального бюджета более 3 миллиарда рублей. Проект направлен на возрождение в нашем регионе регулярного гражданского авиасообщения. Спонсор выпуска новостей – шоурум «Latex.ru» ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому покупателю. Шоурум «Latex.ru» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам». Подушки, матрасы, одеяло. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101. Служба информации Русского радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио 12+.

Эх, малинка пошла. Прислали мне сейчас видео с дачи соседи. Ой, крупная, яркая, сочная, сахарная, сахарная. Ну, это я уже предполагаю, как в прошлом году, собственно. Обязательно в этот раз сварю баночку малинового варенья. А может быть, даже две баночки. Потому что зимой вот чувствуешь какое-то недомогание. Чай с малиновым вареньем, да с лимончиком. Все. Все как рукой снимать. Самое лучшее проверенное средство. Вы слушаете Русское радио. Вообще, ребятки, не болейте, берегите себя. Сейчас вот у нас здесь в Москве очень жарко, поэтому под кондиционерами аккуратнее. Я знаю, в автомобилях любят нагнать холода. Лучше где-то 22-23 градуса. Вот это безопасно для здоровья. Вы слушаете Русское радио. Впереди Елена Север. Звонки прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.

0: Реклама на русском.
1: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: 1 июля в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки «Ботаника» фаршированные, 69 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Инновационный аппарат RoboSpine теперь в Смоленске. Технология безоперационного лечения позвоночника. Лечение грыж и болей в спине без хирургических вмешательств. Звоните 848-12-51-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
8: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
8: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
9: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Русское радио.
1: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Ну, я считаю, отличный план на ближайший вечер. Берем жен, мужей и вперед снимать наши спортивные достижения на видео. А зачем, спросите вы? А я вам сейчас все подробно расскажу. Чтобы провести спортивные выходные в Нижнем Новгороде с русскими перцами. Так вот, нужно снять на видео спортивные достижения до 24 июля включительно. Загрузить его на сайт rusradio.ru, ну или разместить на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. И обязательно указать хэштег «Русская на спорте». Одним словом. И мы подарим 3 поездки на двоих. Более такие подробные подробности на нашем сайте rusradio.ru. О, спорт и жизнь, о, спорт и сила. Кстати, дай мне силу. Прямо сейчас об этом Дмитрий Колдун в нашем эфире. А скоро появится Ирина Дубцова, именинник Александр Панайотов. Поздравляем Александра с днем рождения. Ну и вообще оставайтесь в нашей компании, компании Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Альфа-Баба скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Сезон «По тебе что-то ползет» объявляется открытым. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: диван да кухня. Вкусно на русском.
1: Крабачковые оладьи. Нет, вам не послышалось, я не оговорился. Именно крабачковые. Это оладьи из кабачка и крабовых палочек, наших с вами любимых. Рецепт, ребята, простейший, а результат отличный, наивкуснейший. Других не держим, уж извините. Слушайте внимательно. На крупной терке натираем кабачок, отжимаем жидкость. Разминаем и разбираем вилкой крабовые палочки на волокна. Сыр твердый также натираем на крупной терке. Все это объединяем, добавляем измельченный укроп, сырое яйцо и немного соли. Тщательно перемешиваем. Внимание, ребята, если вам захочется добавить муки, не делайте этого. Просто хорошо разогрейте масло в сковородке и столовой ложкой формуйте оладьи. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки. Готовым оладьям надо дать немного остыть, они приобретут тогда более плотную форму. И подавайте с любым любимым соусом, с майонезом, например. Просто, быстро и очень вкусно. Обязательно приготовьте себе завтра на завтрак. Ну а рецепт сохраните уже сейчас. Он вас ждет в моем кулинарном канале, в Макс. Открывайте мессенджер Макс. Открывайте. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он, мой кулинарный канал. Подписывайтесь и сохраняйте себе рецепт. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу — группа «Серебро». Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Русское радио приглашает.
8: Мороженое, чипсы.
9: Таких дедушек не бывает.
10: Отец твоего отца.
7: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
9: Нам надо их помирить.
7: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
12: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Да ну нет же, если вы только-только включили русское радио, конечно же, это не зря. Стол заказов впереди нас всех ждет. А что это означает? Это означает, пришло, ребятки, время насладиться приветами, поздравлениями и пожеланиями. 8-916-003-105-7 – это номер для ваших сообщений. Пишите в личные сообщения в мессенджере, например, в мессенджер Макс. И там же, в нашем канале «Русское радио», сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои приветы, поздравления и пожелания. Стол заказов начнется в 17.00, сразу после выпуска новостей. Меня зовут Иван Соловьев. Я желаю всем отличного настроения. Это раз. И шикарного наступающего вечера. Это два. Пока, хватит.
1: Новая песня на русском.
2: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
3: Всем привет. Это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 21-25. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 18-22. Днем столбик термометра будет у отметки 24-27 тепла. Временами дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%. Ветер южный до 7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений. Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная. 5-40-60-02.
5: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория
7: на плюс. 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
8: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве признали наличие дефицита на отдельных АЗС. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация связана с изменениями в логистике. Тем не менее, по его словам, в целом внутренний рынок обеспечен топливом, пишет сайт РИАМа. Зампред правительства подчеркнул, что нефтяные компании сдерживают подорожание на уровне

0: дополнительными средствами. Объем наличных денег в обращении за месяц увеличился на 18%. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Центробанка, сейчас на руках у граждан примерно 550 миллиардов рублей. По мнению регулятора, люди все больше хранят деньги под подушкой, в том числе из-за сбоев в работе мобильного интернета. Хотя, как заявили в ЦБ, спрос на наличные не настолько большой, как это было 2 года назад. Дополнительного спроса на товары и услуги такой объем денежной массы не создает. Выпускники школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам на ЕГЭ, смогут получить красивые мобильные номера с комбинацией 555. Такую инициативу некоторых мобильных операторов поддержали в Минпросвещение. Особенный номер с 3 пятерками доступен выпускникам младше 20 лет, которые сдавали единый государственный экзамен в нынешнем году. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
1: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: И в это время, пожалуйста, дорогие друзья, не теряйте зря. Отправляйте привет и поздравления вот прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду. Заходите в мессенджер Макс, там есть наш канал «Русское радио». Находите его, подписывайтесь обязательно. Мы так и называемся «Русское радио». И вот видите пост, опубликованный о том, что 100 заказов стартует. В комментариях оставляйте приветы и поздравления. Ну или напишите в личные сообщения 8-916-003-105-7. Я Иван Соловьев, как всегда, с удовольствием. Все это читаю. Галина Палкина. Привет, самые позитивные ведущие. Хочу передать привет своим девчулям. Не вешайте нос, девочки. Нам всего-то по 65. Ай, молодцы. Привет, любимое русское радио из Сибири. Привет, дочке Лизе. Она учится в ОМГУ. Сдает сессию в пятницу, последний экзамен. Дочка, у тебя все получится, мы в тебя верим, ты молодчинка. А еще привет улетает сыну Егору. Отправили его на каникулы к бабушкам. Егор, не отправили, а сплавили, скорее всего. Егор, мы тебя любим и уже скучаем. И мужу тоже большой привет. Он сейчас точно слушает русское радио. Колет дрова, чтобы зимовать было теплее. Люблю тебя, мой дорогой. Вы знаете, вот от этого сообщения веет прям добром, теплом, домашним, семейным уютом. Вот, берите пример. Стол заказов «Русское радио». Начинаем.
1: Стол заказов на «Русском радио».

0: Реклама на русском.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
5: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
6: Идите сюда. Я уже починковские колбаски нарезала.
4: А это вы сами сделали?
5: Мы как для своих, любимых и родных.
7: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
5: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
8: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
9: На лесоторговой базе купишь все для

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Вас интересует лазерная безоперационная подтяжка лица или блефаропластика без хирургического вмешательства? Устранение рубцов, растяжек, удаление новообразований? Лазерная и аппаратная косметология на аппарате СО2 Лазер Акупульс Люминас в медицинском центре «Надежда» на Урицкого, 15Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
3: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95. Что слушает страна?
5: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
4: Русское радио.
6: Крепче обнимай, май-май-май, сердце прижимай.
4: Любимая.
7: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
4: Только лучшее.
8: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
4: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
9: Огромный привет. Хочу своему мужу передать и сказать, что очень его люблю. Павел Родина, ты у меня самый любимый, самый лучший автомаляр и пчеловод одновременно. Вот такой у меня уникальный муж, сообщает Елена из Нижегородской области. Действительно, автомаляр и пчеловод. Это прям такая смесь ядреная. Привет, любимое Русское радио. Привет Артуру. В Бангладеш улетает. Все-таки у нас получилось. Наша встреча состоится. Это самое главное. Мы этого добились. Встреча будет, несмотря ни на что. Люблю тебя, твоя Флюза. Слушайте, ну это прям сериал. На наших глазах разворачивается уже которую неделю. Ждем продолжения. Серия номер 344. Привет, Русское радио. Поздравляю мужа и отца, и любимого дедушку Павла Николаевича Шмокина. С днем рождения. Желаем крепкого здоровья, вечного везения и всего-всего хорошего. Поздравляет вся семья. С днем рождения девушку Алену Прохорову из Санкт-Петербурга. Дорогая Алена, сегодня день твоего рождения. От всей души поздравляю. Желаю мира, гармонии твоей душе. Пусть на сердце всегда будет спокойно, радостно. Верь в лучшее и надейся только на хорошее. Будь самой счастливой. Поздравил Сергей. Алина передает привет папе из Невинномысска. Я люблю тебя очень сильно. Омск на связи. Привет Алене Галкиной. Поздравляю. Вновь стала бабушкой уже третий раз. Здоровья малышки, поздравляет Люда из Омска. Дорогое любимое Русское радио, привет мамуле Татьяне Коваленко из Мариуполя. Спасибо за мудрость, за поддержку, за любовь. Оставайся такой же красивой, яркой, веселой и энергичной. Я очень тебя люблю, знаю, все будет хорошо. Твоя доченька Сонечка, а вам и всем радиослушателям наилучшие пожелания.
4: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Русское радио на спорте.
10: Нам покоряются рекорды.
9: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
11: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
12: Подробности на русрадио.ру. 12+.
13: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
15: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+.
17: Окружающих надо периодически пугать,
18: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Привет любимой мамочке Олечке из Верхнего Мамона. Димка передает привет с пожеланием хорошего настроения, отличного вечера. Иван, поздравляю всех слушателей Русского радио с Международным днем шутки. О как! Виктория из Санкт-Петербурга сообщает, что сегодня такой праздник. Желаю всем крепкого здоровья, позитива и почаще шутить. Только чтобы шутки обязательно были хорошие, а не плохие. Ой, заодно напомню, присылайте свои шутки к нам сюда, на Русское радио. Лучше выберем, их озвучит Антон Юрьев в эфире Русского радио, и авторы лучших шуток получат футболки, собственно, со своей шуткой, напечатанной на футболке. Это круто. На нашем сайте rusradio.ru все подробности можете посмотреть. Привет, Русское радио! Хочу передать привет из Мытищ лучшему коллективу от ДИР Марине, Дарье и Светлане, ваш любимый начальник. Что такое ОДИР? Потому что Мытищи мне близко. Привет, Русское радио. Хорошего вам эфира, Иван. Спасибо. Привет маме Яне. У нее отпуск. Пусть у нее все будет хорошо. Поздравляем Сергея Зайцева с началом отпуска. Ждем тебя на работе скорее, Егор сообщает. Егор, да вы что? Да разве так можно? Да человек только-только ушел в отпуск, а вы ему уже о работе напоминаете. Безобразие. Марину Трунцеву поздравляем с юбилеем. Мариша, жизнь только начинается. Привет тебе из родного города. Оторвись сегодня на всю катушку и будь счастлива всегда и везде. Поздравляет Анастасия.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Огромный привет от Юлии из Павловского Посада, любимой мамочки Людмиле, сестре Евгении и племяннице Стефании. От всей души я вас очень сильно люблю. Передайте привет маме Елене Сидюшкиной. Она сейчас слушает Русское радио. Просто привет. Пожелайте ей хорошего настроения, хорошего дня, всего самого наилучшего. Мамулечка, я тебя очень сильно люблю. Дочь Вероника. Привет Алексею Ильинскому. В город Киров улетает. Поехали домой, мой родной. Елена Ильинская предлагает. Стихами заговорил. Привет, Русское радио. Любимому мужу Евгению привет. И сыну Андрею. Люблю вас, мои хорошие. Ваша Наталья. Летний привет тебе, любимое Русское радио. А конкретно привет дочке любимой Лидочке. Мы с ней сидим сейчас, играем в игры и ждем, когда дадут электричество. Всем любви и радости. Ой, прекрасно. Когда, знаете, когда нет света, еще бы, если бы и не было интернета, вот тогда общение личное прям ух, на 100% подскакивает. Привет, Иван. Каждый день смотрю твои рецепты. Неужели есть такие мужчины, как вы? Спрашивает Оксана. На все руки мастер. Благодарю вас, что делитесь с нами такой полезной информацией. Ну вот же я, вот он я, да. Да, есть такой. Вот он я сижу здесь на Русском радио. И огромный привет хочу передать Витеньке, супругу. Он ждет меня в машине. Минимум час еще ему ждать. Знаю точно, что он сейчас на Русском радио и услышит этот привет про себя и улыбнется.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат».

0: Небо, скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту, приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. «Балтика безалкогольная». Там, где лето, там, где Россия.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» – каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
12: Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
13: В «Ленте».
14: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: землей. Это вы неотразимые, наши дорогие любимые слушатели, и ваши сообщения. Финальная порция. Кирилл из Москвы огромный привет передает, да, маме Наталье, папе Александру, всему коллективу Русского радио. Он сейчас в гостях у бабушки. У нас 9 вечера, Алтайский край. Поздравляю всех с началом июля. Привет, любимое Русское радио. Передаю привет родителям и детям, Верунчику и Вованчику. Они проводят летние каникулы на даче. Люблю вас. Хорошей погоды вам. От Анны из Московской области прилетело это сообщение. Огромный привет любимому мужу Александру Анисимову. Он работает в огороде. Собрал ягоды, меня угостил. Хочу сказать, что он лучший муж на всем белом свете. Спасибо, Русское радио, за эту возможность передать привет в эфире. Привет, Русское радио. Галина на связи. Передаю привет в Ульяновск, дочке Оленьке, мужу Александру. Они у меня самые лучшие. А также привет родителям Ирине и Николаю Отякшевым. Мы сейчас гостим у них. Хорошего нам и дружного времяпровождения. Вкусного шашлыка и настоящей летней погоды. Вот на такой вкусной нотке давайте мы и закончим стол заказов на сегодня. Следующий выйдет в эфир в 22:00. Ребятки, вы большие молодцы. Спасибо вам за ваши сообщения.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: И большой молодец Александр Пряников. Он уже здесь, в студии. А значит, скоро мы начнем зажигать. Будет вечер на русском. Все, как мы любим.
2: Да, начнем очищать города России от скуки.
0: Да.
2: Ну, погрязли люди. Мы сейчас
0: зазевали. В этой зеленой.
2: Ужас, ужас. Так, друзья мои, что я вам хотел сказать. Сегодня у нас тема. Вам придется похвастаться.
0: Да.
2: Немножечко погордиться в прямом эфире.
0: А мы это любим, между прочим.
2: Ну, не всегда, конечно, заставляем делать. Обычно мы просим хвалить других. Сегодня придется хвастаться. Хвалить себя. Потому что в обществе, конечно, принято скромничать, чтобы не ранить чувства тех, кто вообще ничего не умеет делать. Понимаешь? Хватит. Потому что скромность придумали те...
0: Сколько можно?
2: Скромность придумали те, у кого вообще повода для гордости нет. А у вас-то он есть, иначе бы вы не слушали нашу программу, иначе бы вы внутренне не доросли до того, чтобы... Для чего, братан, помоги? Ну, чтобы...
0: Да,
2: что ты мычешь?
0: Давай.
2: Чтобы, сказать, нас полюбить, да.
0: Вот. Выкрутился, молодец.
2: Темы живы. Друзья мои, хобби, которым вы искренне гордитесь. Вот какую тему мы сегодня хотим с вами обсудить.
0: Ждем ваши истории. Наверняка, мы уверены, на 100% будет огромное количество. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское радио, подписывайтесь. Вот мы сейчас опубликуем пост с темой, хобби, которым вы гордитесь. И, пожалуйста, в комментариях пишите истории.
2: Ну и, конечно, гордиться лучше всего... Используя свой мощный голос, понимаете, на всю страну. А для этого есть номер телефона +7 495 995 105.7. Ждем ваших историй, друзья мои. Нам всегда чрезвычайно слышать талантливых людей у нас на Русском радио.
0: Вечер на русском, 18:00.
1: Все будет хорошо. Русское радио. Лето.
3: В том коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Стойка начинается.

0: «Армат». Магазин «Стройдвор». Полный ассортимент материалов для вашей стройки от А до Я. Большой выбор металлопроката, резка металла, новинки ламината и настенной керамической плитки. Поликарбонат по выгодным ценам. Карачевский переулок 6А. Телефон 270330.
1: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54 88 33. «Дом мечты». Строим будущее.

0: Реклама на русском.
1: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев «Премьера». Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу. 25 сентября, 30Б.
2: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
3: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
4: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
5: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года колбаски кубанские собственное производство 299 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
6: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
7: Информация для жителей Киселевки. В этом месяце стоматологическая клиника «Комплимент» делает комплимент вашим близким. Скидка 50% на первое лечение кариеса и профессиональную чистку, если вы живете рядом. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Реленкова 63А, 268-388. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» – это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
9: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
13: Что слушает страна?
14: Ой,

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: И сегодня мы у вас спрашиваем о том, на что больше всего уходит денег. Ваше хобби, ваше увлечение, которым вы с огромным удовольствием можете похвастаться или гордитесь.
2: Денег и времени, которое остается от работы. Остатки жизни не уходят. Ну, смотрите, что пишут. Алексей из Твери докладывает. Привет, вечер на русском. Моя хобби — это рыбалка. Ну, понятно. Жена ворчит, что я каждую субботу в 4 утра на водоеме. Мой рекорд — щука на 6 килограммов. Ого. Фото кидаю, еле вытащил. Да, слушайте, ну фото видно, щука, солидная щука. Но, вот давайте немножко поразмышляем. Смотри, вставать в 4 утра. Ну. Мужчина, конечно, хобби, натягивает штаны по грудь резиновые. Так. Идет на эту самую улицу мерзнуть под дождем. И называет это хобби. При этом дома, чтобы вынести мусор в 11 дня, нам нужна неделя на подготовку. Где логика, брат? Где?
1: Нет логики. В этом нет логики никакой. Ну. А у Ларисы, ну, у нее хобби, как у большинства, это любимый огород, цветы, овощи и фрукты. Причем выращиваю не столько для того, чтобы себя пропитать, а сколько просто для удовольствия следить за процессом. Вот я понимаю Людмилу.
2: А вот ты, кстати, вырастил свои первые огурцы, правильно?
1: Хрущу.
2: А вот, ну это же как бы немножко твои уже как бы дети. Тебе не стрёмно?
1: Ой, ты еще скажи, яичница с курицей — это мать пожаренная своей дети.
2: Не-не-не, спокойно. Ты курицу ты не знал лично, понимаешь? Тем более яйца там.
1: Я тебе больше скажу, я же им еще... Ну как, они у меня по сортам — Герман и Кураж. Я вот захожу в теплицу: доброе утро, Герман, доброе утро, Кураж.
2: Дайте-ка я вами немножечко похрущу.
1: Слушай, я не думал об этом.
2: Вот теперь подумайте.
1: Вот спасибо. Слушайте, тебе за это большое.
2: А вдруг сейчас он, да, начнет этих огурцев, как это, выращивать, в детский сад их водить потом. Итак, здравствуйте, вечер на русском. Я из Санкт-Петербурга. Зовут Марина. Как бы с козырей заходит Марина. Мое увлечение — это разведение, внимание, суккулентов. Я не знал этого слова. Иван мне рассказал, как человек, который склонен к выращиванию чего-либо.
1: Суккулентизму.
2: Ну, неважно. Суккулент. Да, это такие кактусики. У меня на подоконнике уже 45 маленьких кактусов. Я их сама пересаживаю, подбираю горшочки. Они такие милые. Слушайте, ну это единственный, кажется, вид цветка, на который можно забить на 2 недели.
1: Ну
2: собственно,
1: да, потому что в нем воды очень много, и он ему герой.
2: Такое, в общем, хобби, которое не требует от тебя слишком много внимания.
1: Да,
2: согласен.
1: Хвастайтесь, ребятки, своим хобби. Нам все интересно.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
9: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
10: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
13: Хочется лечь под машину. Под кофемашину. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
14: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
15: А я вот вспомнил, я еще когда был студентом, у меня было хобби дозваниваться на радио на различные, выиграть подарки.
16: Ну вот и много выиграл.
15: Да, много в свое время, очень много. А, ребятки, к чему я это сейчас подвел? Вечерний замес. Наша любимая игра через несколько минут. Мы с Сашей дадим вам задание. Ваша задача будет за 30 секунд дать как можно больше ответов.
16: Да, и, друзья мои, мы сегодня не просто так, мы сегодня раздаем подарки по четкому прейскуранту. Стоимость такая, назвали 5 ответов. Светильник, вот, сможете перешагнуть этот барьер, назвать 10, забирайте светильник, плюс музыкальная колонка сверху. Понимаете, друзья, масштаб. Люди годами на работе выпрашивают повышение, а тут надо просто 30 секунд громко говорить в телефон, и связано, что самое главное.
15: Ну, сначала дозвониться нужно. 8495-995-105,7. Звоните, удачи.
14: Вечер на

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: И в «Вечернем замесе» у нас звонок с великого волжского города, Нижний Новгород. Здравствуйте, Евгений. Алло, Евгений.
2: Евгений, добрый вечер.
1: Ах ты ж. Ах ты ж. Алло, алло, алло, Евгений. У Евгения...
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вы не Евгений. Судя... А, Евгений...
2: Нет, Евгений, я. У нас просто слетел звонок, потому что звонят-то миллионы.
1: Па, ну другое дело. Я думал, что у Евгения...
2: Слушай, как прикольно, а? Притяжение Евгений.
1: Притяжение Евгений. Потому что я думал, что у предыдущего Евгения хобби звонить в эфир радиостанции и молчать в трубку.
2: Давайте тогда с вами знакомиться. Из какого города вы?
3: Из Санкт-Петербурга.
2: О, северная столица. Мы сегодня у слушателей спрашиваем об их хобби, которым можно гордиться. Вот что у вас в этом плане?
3: О, в этом плане у меня очень много.
2: Ну, хотя
3: вижу,
2: бы.
3: Вижу, шью, ротангом занимаюсь.
2: Ух
3: плетением.
2: Ты!
3: Ну, у меня индюки, развожу мясо. То есть, как бы, очень большое, скажем так, направлений разных много.
2: Какая вы интересная.
1: А почему вы выбрали индюков? Тут вопрос от...
3: Ну, у меня и индюки, и куры.
1: А, дикие куры все-таки.
2: Свежатинка. Знаешь, утром на завтрак...
3: Куры свои... яйцо, а индюки мясо все-таки диетическое детям.
2: Круто. Круто. Слушайте, ну, мне кажется, вам не составит никакого труда сейчас в «Вечернем замесе» выиграть целых два подарка, потому что задание, ну, такое, знаете, прям вот, прям, мне кажется, вам по душе оно придется. Итак, Евгения, за 30 секунд вам нужно назвать как можно больше блюд, в составе которых есть яблоко. Ну?
3: Начать, да?
2: Да.
3: Шарлотка.
2: Так, дальше. Скорее.
3: Ну, варенье, компоты.
1: Отлично.
3: Так,
2: пекут. Ну,
3: пироги
2: с яблоком. Пироги. Да, есть, да.
1: А я бы салат яблочко.
3: Салат,
2: так.
1: Так.
2: Слоеный салат с яблоком, да. Ну, еще.
1: Это не в том смысле, что мы вас... А в том смысле, что если индюку вставить яблоко, то это тоже...
2: А, индюк в яблоках.
1: Что-то смеешься.
2: А я знаю, что это вкусно. Евгения, ну, светильник вы заработали.
1: Светильник, да.
2: Как там, кстати, в Петербурге погода? Такой банальный вопрос.
3: Сегодня солнышко и очень тепло.
2: Ну, здорово.
1: Очень тепло. Если из Петербурга говорят, что очень тепло, там как минимум жарко. Ну, экстремально жарко.
3: Ну, да.
2: Кому передать?

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: И 1500 сообщений с хобби, которыми увлекаются наши дорогие любимые слушатели. Такую тему мы сегодня затронули и очень этому рады, потому что мы увидели вас, ребята, совершенно с другой стороны.
2: Вот именно что. Настоящими. Ага. Вот, значит, Александр Иван, держитесь за стулья, пишет
1: нам. Держусь.
2: Надежда Якубова, добрый вечер. Меня зовут Надежда. Привет из Канады. Мое хобби это... Пола на лошадях. Играю два раза в неделю, друзья.
1: Это из Канады, да?
2: Из Канады. Слушай, это настолько прозвучало богато, что у меня прямо сейчас через наушники налог на роскошь списался.
1: Ну, мне кажется, хобби. В Канаде пола на лошадях это как в России выращивать огурцы.
2: Ну, наверное.
1: Михаил пишет: ребятки, привет, мое хобби это из дерева делать разные ложки, вилки, тарелки, подносы, подсвечники и много-многое другое. Сейчас я немного притормозил со своим хобби, потому что строю дом, а очень много поделок, которые сделал раньше, раздарил своим друзьям и знакомым. И даже фотографии прикладывает.
2: Ну, дом, я так понимаю, тоже будет там резной, расписной, как ложки и прочее.
1: Наверное, да, с наличниками красивыми на окнах. Ох, красота.
2: Да, верю, что это лучшее будущее, которое ожидает деревья, которые пойдут на постройку этого дома, если он, конечно, деревянный. Ага, а вот смотри, сейчас я удивлю. Добрый вечер, у меня банальное хобби. Люблю покупать недвижимость.
1: Ух ты.
2: Я не шучу. Стараюсь раз в 5 лет продать что-то постарее, купить что-то более комфортное. Мой трудолюбивый муж делает бесконечные ремонты. Поддерживаю его хобби. Привет всему Саратову, Елена Алексеевна. Елена Алексеевна, ну банальное хобби это, я не знаю, коллекционировать магнитики на холодильнике. А не сами холодильники вместе с квартирой.
1: Ты там на сайт для богатых, что ли, зашел?
2: Не, вот оно полилось. Но с другой стороны, хочу отметить, ход мысли хороший, потому что если у мужа есть хобби делать ремонты, то каждые 5 лет покупать ему новую стройку сам Бог велел.
1: Прекрасно. Ребятки, спасибо вам большое за ваши классные сообщения. Пусть хобби ваши приносят вам удовольствие, может быть, даже доход. Почему бы и нет. Да. А мы переходим в час следующий. У нас гости.
2: Да,
1: нас
2: чу. Там уже топочут девичьи ножки по коридору.
1: 6 девичьих ножек.
2: Дзынь, колокольчик звенит.
1: Группа «Серебро» появится здесь, в нашей студии, в 19:00. И вы тоже не уходите. До встречи.
0: Вечер на русском.
3: Я с тобой по городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
3: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
4: С 4 июля у ТРЦ Макси.
5: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника Эксперт. Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
6: 77-77-03.
5: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
6: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев «Премьера». Сметай все! Ликвидация коллекций! Спасение вашего бюджета! Ждем по адресу! 25 сентября, 30Б.
8: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
9: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б. 62-39-39.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Какое будет наше лето?
12: Жаркое. Блестящее.
11: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
8: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
13: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов.

заводов. Центробанк пообещал более длительный период высокой ключевой ставки. В ЦБ заявили, что проинфляционные риски сократили пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Среди прочего, безработица остается на низком уровне, реальные доходы населения растут, повышается потребительский спрос. На минувшем заседании ЦБ выбрал минимальный шаг для снижения ключевой ставки.

0: в регионах и дефицит местных бюджетов. Россияне назвали самых привлекательных актрис последних 40 лет. Как пишет афиша Daily, абсолютным лидером оказалась Анджелина Джоли. Она набрала 48% голосов. Второе место среди звезд нулевых заняла Джессика Альба. Рейтинг актрис 80-х годов возглавила Ким Бейсингер. На второй строчке Арнелла Мутти. В числе главных красавиц 90-х лидируют Шерон Стоун и Памела Андерсон. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
1: Новости. Новости на русском. Они любят шутить и приветствуют, когда шутят слушатели. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Мы даже не против, чтобы нам в студии кто-нибудь пришел и пошутил. Но кроме шуток еще и рассказал о себе. Друзья мои, во втором часе наши постоянные радиослушатели знают, когда к нам приходят гости, и наши гости это понимают лучше всех. Вот это второй час, и наше шоу специально создано для того, чтобы у артистов после интервью с нами за спиной вырастали крылья, а не новые комплексы, как это происходит у конкурентов.
3: Поэтому сегодня мы работаем на максимальной громкости. Встречайте девчонок, чьи песни звучат из каждого утюга. Но мы готовы их слушать, даже если утюг выключен.
2: Да, то, слушайте, они настолько крутые, что мы с Иваном сегодня сходили к стилисту и сделали себе прически, укладки, друзья мои. Потому что, ну, так встречать, в общем, такую группу в обычном виде нам показалось как-то неприлично.
3: Можно сказать, исторический момент сегодня. Сегодня в гостях у нас «Вечер на русском» встречает ослепительную группу «Серебро». Друзья, встречайте. Привет, девчонки.
4: Всем привет.
3: Ой, так прям мед прям в наши уши.
2: Так, давайте каждый, может быть, представиться как-то.
3: Давайте.
2: Чтобы кого и как зовут. И чтобы...
3: Так вот, по часовой стрелке.
5: Я Ая.
3: Ая.
6: Меня зовут Диана.
3: Диана.
7: Меня зовут Даша.
3: Даша. Ая, Диана и Даша.
2: Ну, в принципе, если бы в нашей студии сейчас сидела какая-нибудь талантливая актриса, которая озвучивает фильмы, она могла бы одна все эти три голоса воспроизвести. Меня зовут Даша.
3: Красивые голоса. Девчонки, у вас вышла новая песня «Мало огня». Расскажите о ней.
7: Хотим сказать, что сразу обозначить, это, конечно же, новая песня с абсолютно новой мелодией, новыми словами. Мы хотели передать атмосферу такого знойного, жаркого лета. Клип мы снимали, кстати, на Бали, в шиномонтажке. Вот, надеемся, это удалось, и все под нее танцуют и веселятся.
5: Не только в шиномонтажке, у нас еще есть прекрасные кадры с раннего утреннего пляжа, где мы катались на розовом Бентли. Ой, нет,
7: джипе.
5: Это не Бентли.
7: Джипе.
5: Ну, в принципе, можно и Бентли. Как бы.
2: И где, дайте-ка угадаю, пробили колесо, после чего поехали?
5: Нет, потому что за рулем была я.
2: И?
5: Значит, все хорошо. Все будет хорошо.
3: Легко было работать над песней?
6: Над песней.
5: Да, в принципе, вспоминаю. Ну, тут смотря, кстати, что вы спрашиваете. Если про слова, то вот это лучший вопрос к Даше, потому что автор слов.
7: Припев написал Максим, я написала слова в куплеты. Работа над этим треком была действительно легкой, потому что я помню, мы демо записывали с Аей вообще в номере. На Бали. То есть у нас уже была намечена съемка, и нам нужно было записать демо, потому что мы что-то как-то про это забыли и записывали просто вместе на диктофон.
5: Да, под шум океана.
7: И вообще
3: романтично.
5: Да, это очень романтично.
2: На диктофон под шум океана, может, что хочешь записать?
3: На Бали.
2: Она еще и на Бали. Слушайте, дайте-ка угадаю, Максим пришел такой, сейчас слушатели нашего поколения поймут, о чем я. Хитро, небось, подмигнул, сказал: смотрите, у меня для вас есть хук «Мало-мало-мало-мало огня», нужно на него написать песню. Вы такие, ну да.
5: Не-не, на самом деле это все было не так. У Макса, у него приходит вдохновение, и там даже нету такого, что вот «Мало-мало-мало огня» было, и вот «Мало-мало-мало огня» еще раз есть. Нет, такого как бы у него не было задумано, это просто так, это просто пришло такое вдохновение. И, наверное,
3: так сложились звезды.
2: Ну, чтобы закрыть беседу, я могу сказать, что не первый раз Максиму Фадееву приходит именно такое вдохновение, если вы понимаете, на что я намекаю.
3: Давайте уже послушаем песню «Мало огня». У нас в гостях группа «Серебро». Скоро вернемся.
1: Вечер

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Продолжается. В гостях у вечера на русском группа «Серебро» Кейко, а я и Ди.
2: Это мы.
1: Вы. Девочки, слушайте, ну у вас потрясающие же настоящие имена. Дарья, Айгуль, Диана. Звучит как состав...
3: Красиво.
1: Конечно, идеальной студенческой какой-нибудь тусовки. А почему вы решили превратиться? Кейка, Айди.
3: Ну, кстати, кто Кейка? Поднимите руку, кто Кейка?
2: Я Кейка.
3: Вот это почему?
2: Я на самом деле Кейка была еще и даже до группы. Просто я выбрала себе такое имя. Это имя, на самом деле, на японском языке, которое переводится как «любимая, обожаемая». Я решила вот вложить такое значение, чтобы как раз притягивать людей, притягивать слушателей.
3: Прекрасно. Дальше идем. Так, Айя.
4: Это я.
1: Так,
3: Айя.
1: На каком языке это означает «прекрасно любимая»?
4: Я думаю, это на русском, наверное. Ну, в общем, если говорить как есть, то я... Просто это аббревиатура моего имени. Айя, Айгуль, Айя, да. Я поступила в ГИТИС, и педагог меня начал кратко называть Айя, и как-то это за мной зацепилось, и, в принципе, все окружающие люди, там, мои общие, мои знакомые, мои друзья, они меня все называют Айя, и все.
1: Ух ты, первая девушка в моей жизни, которая встречает, которая... прозвище придумал педагог из ГИТИСа.
4: Ну да, потому что я объясню, почему. Потому что я приехала из Казани, Айгуль, педагог из Казани, да, Айгуль. Вот. Так вот, и мой педагог решил дать мне имя Айя, потому что она подумала, что Айгуль — это слишком длинно.
1: Ну да, да.
3: Ну, Айгуль, мне очень нравится имя Айгуль. Красиво.
4: Мне тоже она нравится.
3: Так что давай, Айя, вычеркивай, оставишь Айгуль.
4: Я согласна.
3: Ну, и Ди, наверное, тоже Диана.
5: Ну, абсолютно такая же история, конечно. Ди — это просто, ну, сокращенное мое имя Диана, но, тем не менее, хочу отметить, что меня все мои друзья всегда называли почему-то Ди, и вообще для меня странно, когда меня называют Диана, это значит для меня какая-то тревога, почему сразу меня так... Я люблю, когда меня называют Ди, так мило.
1: Да-да-да, это когда поднимаешь телефонную трубку, а тебе там вместо «Санек, привет», Александр. Александр Алексеевич.
4: Да.
1: И сразу я начинаю думать.
3: Девчонки, а какие у вас роли в группе? Вот кто за что отвечает? По-другому спрошу, кому Макс звонит первым? Первый.
5: По-разному.
4: Точно не нам.
3: А вот по каким вопросам кому он звонит?
2: Вот, мне, например, первый он... Ну, он не звонит, он обычно пишет.
3: Ну, или да, или пишет.
2: Да, это по вопросу, конечно, написания текста.
3: Так.
2: Да,
4: ко
2: демки.
4: Мне обращаются по вопросу написания демок уже на студии.
3: Так.
5: Но у меня, собственно, так как я занимаюсь танцами, по хореографической части.
3: А пиццу заказать?
2: Пиццу заказать
4: это мы все Максиму? Вместе пишем.
2: Максим сам заказывает пиццу.
1: Пиццу заказать он звонит предыдущему составу.
4: Максим Александрович нам сам предлагает заказать пиццу.
2: Да, кстати.
4: Он нас всегда хочет накормить.
3: Вы скажите, а у кого вот все-таки главное, как бы, или у вас нет главной
5: нет,
3: роли?
5: Нет, абсолютно такого.
3: Равноправие.
5: Каждый,
3: полностью,
5: да, отвечает за свою определенную область, сферу, да.
1: Ну,
5: поэтому,
1: это...
5: собственно, никаких конфликтов
3: Супер.
5: Не возникает.
3: Вообще никаких не прям... ссоритесь.
4: Ну нет, ну было, конечно, такое, что мы ссорились.
2: Сейчас,
4: ну,
2: уже
4: сейчас
2: нет.
4: Сейчас,
3: молодцы,
4: кстати,
3: молодцы.
1: Ну мне кажется, даже когда вы втроем посидите, будет самая милая ссора.
3: Милая ссора, да.
2: Нет, у нас были не очень милые ссоры, но в самом начале.
3: Все, вот зафиксируйте об этом чуть позже. Это «Вечер на русском», у нас группа «Серебро» в гостях.
0: «Вечер на русском». Реклама на русском.
6: Велоцентр рулит. Велоцентр рулит.
7: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
8: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
9: С 4 июля у ТРЦ

0: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В медицинском центре Кипарис все для вашего здоровья. Прием ведут травматологи-ортопеды, терапевты, кардиологи, детские травматологи-ортопеды, УЗИ-специалисты. Комплексная диагностика и лечение без длинных очередей. Мы находимся по адресу 25 сентября, 16. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: 1 июля в Микее. Йогурт Фрутис. 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки Ботаника. Фаршированные. 69 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+.
6: Птица счастья была подозрительно синей.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: У нас в гостях группа «Серебро». Девчонки, мы для вас подготовили блиц.
2: Очень
1: короткие
2: интересно.
1: Вопросы, короткие ответы. Мы, я не знаю, конечно, как мы сейчас будем отвечать, но кто первая, да, наверное?
3: Да, слушай, а если они будут все вместе отвечать?
1: Запросто, легко.
3: Арифметически получится две, там, или да, или нет, правильно?
1: Нет, там, то... скорее всего, я.
3: Я, да.
1: Там такие вопросы, кто из вас, вот, что такое вот.
3: Короче, если будет совпадать, значит, а если нет, то, ну, попросим каких-то разъяснений.
1: Давай, все, готово, поехали. Итак, кто из вас более ответственный?
2: Я.
1: Айгуль мальчит.
4: А я больше такая, я весы по знаку зодиака, у меня больше именно творческого хаоса.
1: Понятно.
4: У меня присутствует.
1: Давай дальше.
3: Ну, слушайте, в группе, где двое ответственных, один может быть и безответственным.
4: Я имею право на это.
3: Прекрасно. Обнимемся.
1: Едем.
3: Кто из вас более тревожный?
2: Даша.
5: Диана.
2: Нет, Даша.
5: Нет,
2: Даша.
5: Вообще нет, Даша. Вы чего?
4: Я уже изменилась.
5: У меня дзен. Не надо.
3: Ребята, несите, несите расторопшу в студии. Они сейчас разнервничаются.
1: Вот мы и посмотрим, как происходит ссора в группе «Серебро». Так, едем дальше. Кто из вас чаще всего забывает движение в танцах на репетициях?
2: Сложно, кстати.
5: Забывать, кстати, нет такого, наверное.
2: Ну, у нас все достаточно четко отработано,
1: гладко, четко.
2: Поэтому да.
1: Принято.
2: Да.
3: Прекрасно. Кто из вас главная перфекционистка?
2: Я.
5: Да, она.
3: Да? В чем это выражается?
2: Во всем. Вот к чему бы вы ни притронулись, точнее мы, это должно быть выполнено идеально.
1: Чей чемодан при сборе на гастроли больше всего?
4: А у Дианы, кстати, чемодан один раз разбился.
2: Это было, да, когда мы летели.
4: Это было, когда мы летели на Бали.
1: То есть лопнуло количество вещества. Ой, этих вещей.
3: Она сказала, разбился. Может, это был какой-то хрустальный чемодан, фарфоровый, не знаю, разбился.
1: Кукольный.
3: О, да. Кто из вас чаще опаздывает на общие сборы коллектива?
4: О, это я. Это я. Ну, блин, я весы.
1: А почему? Любишь поспать?
4: Нет, просто не получается у меня со временем иногда состыковываться. Оно слишком быстро идет, и я слишком медленно собираюсь.
1: Понятно. Дальше. Кто из вас может обидеться и молчать полдня вместо того, чтобы сразу обсудить проблему?
3: Я!
1: Уйди!
4: Это я.
1: Но ты, потому что весы, мы это уже поняли.
3: Я хоть и не весы, но веду себя примерно так же, да. Кто из вас в компании всегда слушает чужие проблемы, выступая в роли психолога?
2: Это может быть и Даша, и я.
5: Мне кажется, больше я. Я как-то вот со стороны люблю оценивать.
2: Ну, кстати, да, такая рассудительная.
5: Решать, да,
3: Весы, ты вообще ни в чем не принимаешь участие.
4: Да мне как-то, знаете, кайфово жить просто.
1: Молодец, это правильно. И финалочка. Кто из вас помнит все важные даты и всегда готовит лучшие подарки для команды?
4: Я люблю делать подарки больше всего.
1: Наконец-то. Молодец.
3: Мы же теперь понимаем, за что ее прощают все вот это вот. А какие подарки больше всего любишь дарить? Ну, или...
4: Я обычно очень люблю подходить к этому нестандартно.
3: Например?
4: Вот последний раз я Диане подарила, но я у нее спросила, на самом деле, что она хочет.
2: Нет, да, я просто скинула.
4: Но я у нее спросила, что она хочет на день рождения, да, и она мне скинула то, что она хочет. А так, например, я люблю просто так привозить всякие вкусности.
5: Носочки.
1: Пачмак, вакбележ.
4: А, я недавно подарила девочкам носочки. Да, знаете, есть сейчас такие носочки с котиками, вот. Я их подарила.
2: Какая.
4: Раз я даже дарила, я не знаю, нижнее белье я тоже девочкам дарила с котенком, кстати. Ну, я люблю дарить такие подарки.
1: Ми-ми-ми.
3: Да,
1: хорошо.
3: Ну, с котенком тогда уж мяу-мяу-мяу будет.
1: Ладно, ребятки.
3: Ну и кто из вас, подождите.
1: А все, мы вообще закончили, блин.
3: Все, ну хорошо.
1: Тревожный ты наш. Группа «Серебро» у нас в гостях, мы скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
0: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
8: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
9: Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Фигура, она или есть, или не надо есть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Виктор Пряников. Вечер на русском.
1: У нас в гостях группа «Серебро», «Кейко», да. А я и Ди. О. Девчонки, мы сегодня в первом часе у слушателей спрашивали про их хобби, которыми они могут прямо вот по праву гордиться. Ну, давайте вот, по часовой стрелке. Какие хобби у вас?
2: Да, я вас слушаю.
1: Это Айя.
2: Я просто так сделала, я подумала... Может, вы хотите начать?
3: Нет, я хотел размяться просто. У меня сейчас гимнастика по расписанию, говорить.
2: Давайте,
3: не обращать внимания.
2: Мое хобби. Я люблю смотреть хоккей.
1: Ух ты.
2: Да. Да.
1: Ничего себе.
2: Да, я люблю смотреть
3: хоккей. Покажите вашу правую руку. Кольца есть?
1: А что должно быть с правой рукой человека?
3: Я просто хотел тут же, обнаружив кольцо, сказать, как же повезло вашему молодому человеку, жениху.
1: А, понятно.
2: Да, я очень люблю смотреть хоккей. Я очень сильно люблю команду «Локомотив».
1: Так.
2: И я безумно счастлива, что они второй год подряд побеждают Кубок Гагарина. Я безумно сильно
3: из Казани за «Локомотив» Ярославский вы болеете?
2: Ну... Знаете, как я вам могу сказать? Когда Акбарс играл с другими командами, я, конечно же, болела за Акбарс. Но тут как бы сердцу не прикажешь. Я очень сильно люблю.
1: Почему любовь к хоккею? Откуда?
2: Для меня хоккей — это очень мужской вид спорта.
1: Так.
2: И
1: я
2: очень люблю видеть агрессивных мужчин, работающих на какое-то дело.
1: И вот хоккей для меня как раз...
2: И вот хоккей для меня как раз-таки — это что-то... Это очень сильная энергетическая разрядка, где можно очень сильно и покричать, и поплакать, и посмотреть на мужчин, которые занимаются хорошим делом.
1: Так, все понятно. С вами Айгуль Ди.
4: Да, я люблю танцевать, это мое хобби, помимо этого...
3: Почему? Да потому что танцевать — это ваша профессия. Вы работаете в топовой российской группе. Нельзя говорить, что танцевать — это хобби.
1: Не слушайте Сашу,
3: не слушайте Сашу.
4: Продолжаю, в общем. И очень люблю готовить, естественно, кушать.
3: Вот это уже другое.
1: Что твоя короночка какая?
4: Моя коронное блюдо, кстати, Даша уже его пробовала. Это котлетки.
1: Ой, ты моя хорошая.
3: А давай-ка рецепт.
4: Рецепт моих любимых котлеток. Берем куриное филе, режем его кусочками. Также нарезаем болгарский перец. Добавляем туда майонез, добавляем туда сыр и вместе это замешиваем с зеленью.
1: Такие рубленые получаются котлетки.
4: Да-да-да. И туда еще яичко на сковородку. Мяу. И это просто...
3: Твоя подписчица, это братан.
4: Целевая аудитория.
1: Классно. Я прям после эфира я с тобой поговорю об этом более подробно. Переходим к Кейко.
5: Да, очень тоже люблю готовить. Мое хобби — это в целом тоже и есть моя работа. Я очень люблю писать. В случае работы это, конечно же, тексты песен, но просто для себя я очень люблю писать и стихотворения, и прозу, и в целом там фантазировать, придумывать какие-то миры. Мне очень нравится вообще проявлять себя через слова.
3: Это, между прочим, уже серьезная заявка.
1: У тебя большой багаж написанных стихов?
5: Ой, очень. Если в заметки зайти, там, наверное, тысячи.
3: Тысячи стихов?
5: Нет, не стихов, тысяча каких-то набросков, а именно готовых стихотворений у меня, которые прям вот завершены, наверное, 50-100 где-то так.
1: Девчонки, ну вы очень многогранные, вы молодцы. Это группа «Серебро», мы скоро продолжим.
0: Вечер на русском.

0: вечер на русском.
1: Группа «Серебро» у нас в гостях. Девочки, давайте честно, статус солисток вот такого культового проекта, это, между прочим, не только цветы и автографы, напоминаю, это огромный груз. Вот насколько сильно ваша жизнь изменилась после того, как вы стали новым составом? Остались ли старые друзья? Много ли вообще поменялась в вашей жизни точка?
2: Изменилась жизнь на самом деле кардинально, просто на 360 градусов, и вот про друзей вы тоже подметили, окружение поменялось, и остались только вот самые-самые, просто даже не потому, что именно друзья как-то отсеклись, а потому что ты сам уже понимаешь, что для тебя будет хорошо, а что не очень, и... так прям внимательно относишься к выбору своего окружения.
1: Два года назад вы еще... Два же года назад, да, это случилось?
2: Сейчас, да.
1: Окей, вы жили какой-то, ну, обычной, наверное, жизнью, правильно? То есть или вы все-таки усиленно готовились и знали, что когда-нибудь выстрелит?
3: Конечно, вот, например, я точно знала, что... я прям это чувствовала, что я буду солисткой группы «Серебро», но и до группы я также работала активно с артистами, выступала, ездила, танцевала. Также я училась в училище, окончила музыкальное, поэтому активно всю свою жизнь готовилась к этому моменту, все произошло, и, конечно же, я этому очень рада.
4: Айгуль?
5: Да. Я всю жизнь занималась музыкой, и я, конечно же, готовилась к тому, что мне суждено просто выступать на большой сцене. И, конечно, когда появилось «Серебро» в моей жизни, я была 100% уверена, во-первых, что я попаду в этот проект, потому что тогда как-то очень хорошо сработала чуйка, и было четкое понимание того, что вот именно сейчас я пришла на новый этап своей жизни, который меня вот пустит дальше именно к тому делу, к которому я с самого начала шла.
4: Скажите, девчонки, вы сталкивались?
2: А я расскажу. У меня просто чуть-чуть другая ситуация. Я, наоборот, не ожидала, что я стану артистом, тем более таким большим. Я работала как текстовик, как автор, в том числе песен тоже, но я не рассматривала практически себя как артиста на большой сцене. То есть я пробовала, но мне было безумно страшно. Поэтому вот то, что я сейчас пою с девочками в коллективе, это прям замечательно, потому что одна я бы боялась.
4: Поддержка мощная.
2: Да, да, да.
4: Скажите, сталкивались ли вы с негативной реакцией? Ну вот то, что группа «Серебро» в новом составе, снова на большой сцене.
5: Конечно, да.
3: Конечно,
5: но
3: даже...
5: она была не такая сильная, на самом деле. Понятно, что есть люди, которые привыкли видеть и слышать то «Серебро», которое было до нас.
4: Да.
5: И понятно, что они будут всегда нас сравнивать.
4: Конечно.
5: И в этом ничего такого плохого нет. И кроме того, как принять это и делать свою новую музыку, как бы тут больше никакого выбора и нет. Ну, был хейт, но он был такой...
4: Ой, хейт он тоже нужен всегда.
3: Ну, не без этого, конечно. Но это неплохо. Хейт — это даже хорошо.
4: Хейт подталкивает нас к новым достижениям и вершинам.
1: Хоп, хейт!
4: Группа «Серебро» у нас в гостях. Скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

0: Что слушает страна? Может, я была тебе послание. Русское радио. Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
9: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
10: У нас в гостях группа «Серебро». Девчонки, в этом году вообще группа «Серебро» отмечает 20 лет.
11: Да.
10: То есть это было в далеком 2006 году.
12: Дружище, я сейчас уточнил, 20 лет назад некоторые из вас еще пешком под стол ходили, а мы с Иваном уже выплачивали ипотеку, понимаете?
10: Да?
12: Поэтому нет.
10: Нет, я нет.
12: Нет. С тобой.
10: Скажите, раскройте какую, может быть, небольшую тайну, что планируется в честь вообще 20-летия проекта?
11: Планируется у нас трибют-альбом с артистами крутыми, которых мы сами любим, сами слушаем. Сейчас идут переговоры, уже некоторых даже утвердили, услышали версию набросок песни, которую они будут делать. Вот такая вот идея у нас.
12: Ну, в принципе, принять участие в песнях, которые пишут в том числе и Максим Фадеев, я так понимаю, продюсирует. Мечтает каждый, ничего себе.
11: Конечно. Тем более в своем жанре показать, я думаю, это вообще супер.
12: Да, да, вообще не поспорю. Потому что все, к чему Макс прикасается, оно прям сразу начинает...
10: Серебром серебрить.
12: Играть новыми красками, играть. И некоторые заслуженные народные артисты тебе это прямо сейчас подтвердят. Вот, трибьюты. Ну а список артистов, вы, надеюсь, в смысле, я так понимаю, раскрывать не собираетесь, которые
11: нет,
12: уже подтвердились.
11: Не собираемся, но мы вам можем раскрыть эксклюзивную информацию.
10: А ну-ка, давайте мы это любим.
12: Быстро-быстро.
13: Давайте сегодня у вас.
10: Давайте.
13: Впервые.
10: Итак, подожди. Ребята впервые сейчас услышат миллионы слушателей на русском радио. И
11: 10 числа выходит наш новый трек, который называется «Смотри, но не трогай».
10: Это сложно, когда смотришь на вас.
13: Ай-яй.
10: Смотри, но не обнимай.
13: И такое тоже.
10: Смотри,
13: но
10: не подходи. Почему смотри, но не трогай?
14: Смотри, но не целуй. А вот узнаете все в песне.
11: Напряжение захотели создать.
10: Интрига, интрига.
12: Девочки, у меня в голове сейчас миллион шуток, но после того, как я вспоминаю, что воровей...
14: Дайте уже нам какую-нибудь одну шутку.
12: Нет, я вспоминаю, что воровесница моей дочери, у меня эти шутки пью.
10: Ладно, слушайте, с вами очень классно, время пролетело быстро. Вы молодцы, вы красивые, вы талантливые. Мы вам желаем успехов.
14: Спасибо большое, было очень интересно.
11: И вам
14: тоже
11: всего самого.
10: Вот скажите, что вам понравилось у нас.
14: Конечно, мы еще вернемся.
12: Ты видела артиста, даже когда артисты отсюда в слезах уходят, они все равно говорят, что им понравилось.
10: Все, спасибо вам большое. Это «Вечер на русском». Мы вернемся завтра в эфир в 18:00. Пока.
12: Конец связи.
15: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 21-25. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 18-22. Днем столбик термометра будет у отметки 24-27 тепла. Временами дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%. Ветер южный до 7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
5: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Категория на плюс.
8: «Белоцентр» рулит, рулит. «Белоцентр» рулит.
9: Обвал цен в «Белоцентре» 67. Скидки на велосипеды «Джайнт», «Хоггер», «Девольф» от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40-54-28.
10: 1 июля в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки «Ботаника» фаршированные, 69 рублей 90 копеек.
11: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
12: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
14: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: радио. Больше, чем радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Центробанк учтет ситуацию на топливном рынке при оценке инфляции. В ведомстве сообщили, что будут следить за динамикой цен и мерами правительства по стабилизации рынка, пишут ведомости. Ранее Владимир Путин заявил, что дефицит топлива существует, но он не носит критического характера. Президент поручил рассмотреть дополнительные меры для стабильного снабжения россиян топливом. И, по словам вице-премьера Александра Новака, сейчас российские НПЗ работают с максимальной загрузкой, и в результате рынок насыщается нефтепродуктами. В Смоленске завершили подготовку плана по этапной модернизации аэропорта «Северный». Работы рассчитаны на 3 года, с 2026 по 2028. За это время обновят всю ключевую инфраструктуру аэропорта – от взлетно-посадочной полосы до нового аэровокзального комплекса. На эти цели Смоленская область получит из федерального бюджета более 3 миллиардов рублей. Проект направлен на возрождение в нашем регионе регулярного гражданского авиасообщения. Спонсор выпуска новостей – шоурум «Latex.ru» ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому покупателю. Шоурум «Latex.ru» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам». Подушки, матрасы, одеяло. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101. Служба информации Русского радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио 12+.
2: Андрей Макеев. Здравствуйте всем. Приятного вечера вам от всей души желаю. И, естественно, предлагаю провести время в компании Русского радио. Знаете, здесь нахожусь сейчас в окружении такого обаяния после присутствия здесь девушек из группы «Серебро». Ну, вот если пропустили, то это будет наука, что пропускать ничего нельзя. Ну, а в целом, да, оставайтесь вместе с нами. Впереди очень много классного, самое главное, музыкального и любимого. Владимир Пресняков открывает новый час.

0: Реклама на русском.
1: Теннет. Весь модельный ряд на Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
2: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
3: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
4: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
2: А это вы сами сделали?
3: Мы как для своих, любимых и родных.
4: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
3: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
4: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
5: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
6: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее. Вместе с вами.
7: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
8: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
9: С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория
10: «Макрос». Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Пангасиус свежемороженный филе 239 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
11: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
1: Теннет. Весь модельный ряд на Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
12: Вегетарианцы не стареют, они вянут.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.
14: Что слушает страна?

Но если вдруг вы потерялись во времени и пространстве, я напоминаю, что у нас с вами лето продолжается. Прямо сейчас у нас 1 июля, и что важно, среда, и что еще важнее, среда уже заканчивается. То есть впереди уже все ближе-ближе финал недели. 20:13, время московское. Предлагаю просто расслабляться и ни о чем совершенно не думать, наслаждаться летом и музыкой, которая звучит у нас здесь. Совсем скоро появится Ираклий с новой песней, и Дмитрий Маликов уже здесь.

0: Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

кто знает, может, когда сердце живет любовь, нужно, наоборот, почаще смотреть по сторонам, потому что, ну, совершенно мысли другим заняты, и можно отвлечься на совершенно какие-то мысли далекие и не заметить главного, что находится у тебя буквально перед носом. Поэтому пусть любовь живет в сердце, конечно же, но и будьте внимательны, и в том числе и со своей собственной любовью. Ну а что касается музыки для вашего сердца, для вашей любви, здесь в эфире Русского радио очень много. У нас дискотека «Авария» совсем скоро будет с серенадой, «Файвста» на горизонте, и Сергей Лазарев уже здесь.

Вот так на эмоциях можно растерять вообще весь свой внутренний ресурс и потом очень-очень долго его восстанавливать. Поэтому если вдруг какие-то мысли вам мешают жить и существовать спокойно, можно заменить это физическими упражнениями. Хотя бы этим вечером просто прогулка, просто, может быть, пробежаться. Или танцы, кстати, тоже, между прочим, очень хорошо играют роль физических упражнений для того, чтобы вот этот вот внутренний баланс энергии подстегнуть к росту и в целом уже потом отправляться отдыхать в хорошем расположении духа. Музыка действительно помогает, танцы в том числе. Русское радио здесь тоже всегда готово прийти вам на помощь. Ну и группа «Мохито» уже здесь. Расслабляемся, танцуем.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Русское радио приглашает.
11: Юрий Стоянов.
12: Дед, это я.
11: Федор Добронравов.
13: И я, дед Владимир, тоже.
11: Впервые вместе на большом экране.
14: Таких дедушек не бывает.
11: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
15: 6+.
8: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграй.

если есть такие откровения в вашей жизни, которые вы готовы говорить сами себе, к примеру, NU в эфире Русского радио, то, конечно, после этого нужно отдохнуть и посвятить время самому себе, чтобы все эти мысли улеглись. Песню соответствующую мы вам подарим.

0: Реклама на русском.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Информация для жителей Киселевки. В этом месяце стоматологическая клиника «Комплимент» делает комплимент вашим близким. Скидка 50% на первое лечение кариеса и профессиональную чистку, если вы живете рядом. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Рыленкова 63А, 268, 388. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
6: 1 июля в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки «Ботаника» фаршированные, 69 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
9: Какое будет наше лето?
10: Жаркое. Блестящее!
9: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее!
11: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
12: С 4 июля у ТРЦ «Максимум».
13: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Смоленске 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции. Ее оценили в 0,2%. В продовольственном секторе заметно подорожали капуста, картофель, куриное мясо и сахар. В то же время огурцы, помидоры, куриные яйца значительно подешевели. Цены на дизельное топливо выросли на 2%, а на бензин на 1,5%. Ранее сообщалось, что ЦБ сохраняет прогноз по инфляции в среднем в 5%. Минэкономразвитие называет значение чуть выше. Агрегаторы такси попросили региональные власти и владельцев АЗС увеличить лимиты на топливо. Участники рынка заявили Интерфаксу, что водители тратят больше рабочего времени в очередях на заправках. При этом, как пишет газета «Коммерсант», таксисты стали реже выходить на линию. Некоторые стараются не брать дальние маршруты. Герой России Владислав Головин, известный также по позывному «Струна», переизбран начальником главного штаба юнармии на слете организации. Участники подвели итоги работы за 5 лет, приняли обновленную редакцию устава движения, а также наградили выпускников Алену Жукову и Семена Жукова, оказавших первую помощь пострадавшим при атаке вражеского беспилотника в Донецкой области. По словам Головина, главная цель его работы после переизбрания – добиться, чтобы молодые граждане нашей страны идентифицировали себя как патриоты Родины. Эту задачу Герой России определил как главную в целом для всей системы наставничества в стране. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Apple из-за иностранной поисковой системы на айфонах. Кроме этого, ведомстве заявили, что американская компания так и не выполнила требования российского законодательства о предустановке отечественных сервисов и приложений. В сообщении ФАС говорится, что теперь Apple необходимо устранить нарушения. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Но так или иначе, где-то на берегу сейчас хорошо. А если еще есть улов, которым можно похвалиться, или просто который радует глаз, то это вообще шикарно. И пейзаж какой, который вокруг вас. В общем, лето мы любим безумно. И за все эти краски, и за все эти возможности провести время с пользой для души, что называется, и для тела. И под музыку Русского радио Виктория Дайнеко вместе с нами здесь же. Всем здравствуйте. Здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами. Чтобы в нем было все продумано.
3: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
2: Машина в подземном парковке.
3: А рядом школа, садик, парк.
4: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
8: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
9: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
7: А это вы сами сделали?
8: Мы как для своих, любимых и родных.
10: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
8: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
10: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
11: Велоцентр рулит, рулит, Велоцентр рулит!
12: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
13: Последнее цунами скидок этого лета в центре обоев премьера. Сметай все! Ликвидация коллекций. Спасение вашего бюджета. Ждем по адресу 25 сентября 30Б.

0: Покупай акции.
1: Металл черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Мам, пап! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95. Что слушает страна? Но вот.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Все будет хорошо.

если задаваться таким вопросом, ответ один. Все время на том же самом месте меняются сезоны, меняются погода, день и ночь, но так иначе мы все равно проводим время. Дом, работа, семья, ну или не семья, или друзья, и опять дом, работа, потому что как-то из этого круга очень тяжело выходить, и порой совершенно из него не хочется, потому что это какой-то образ нашей с вами жизни, который вызывает более-менее внутреннее спокойствие и стабильность, с которой хочется каждый день возвращаться и ценить. Ну и самое главное, что мы остаемся в одной музыкальной компании. Это «Русское радио». Здесь тоже все спокойно и стабильно.

Прямо сейчас находимся в таком временном отрезке, когда непонятно, хочется, чтобы время замедлялось или, наоборот, оно ускорялось. Но, конечно же, все зависит от того, какие события приходится ждать в жизни. И чем больше, чем грандиознее они случаются, тем скорее хотелось бы, чтобы они в нашей жизни наступили. Но, конечно же, речь идет о грандиозном музыкальном событии, которое, уверен, что мы ждем, и все вы ждете. Это концерт, большой стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве в честь 30-летия легендарной группы. Ну и самое главное, внимание, конечно, уже у вас будет возможность получить пригласительные на это большое музыкальное событие. Плюс к этому, конечно же, личная встреча с самим Сергеем Жуковым. Поэтому обязательно слушайте «Русское радио», слушайте нас внимательно, и ваша мечта ближе, чем кажется. Не пропустите эксклюзивные подарки в эфире. Come on.

0: На русском радио «Экологическая среда».
1: Привет, это Петр Кузнецов и «Экологическая среда». Экологичным важно быть не только в среду, не только дома и не только на работе, но и на отдыхе. Как говорится, у заботы об окружающей среде отпусков не бывает. И эта забота никак ваш отпуск не испортит точно, поверьте. Просто, как говорят зеленые эксперты, нужно обращать хоть какое-то внимание на что? Что вы тратите деньги, сколько ресурсов потребляете и как используете местную инфраструктуру. Простой пример. Интерес туристов к заповеднику, скорее всего, повлияет на решение местных властей увеличить его площадь, ведь природоохранная территория приносит доход. Все в плюсе.
0: Экологическая среда.
1: А вот еще одна ситуация, она же статистика. Подсчитано, что в среднем один турист использует 300 литров воды в своем жилье во время отпуска. И это в день, и это значительно больше, чем дома. Ну да, у нас же все включено. Так что простой способ снизить воздействие на окружающую среду – тратить меньше ресурсов. Например, можно повторно использовать полотенце и сократить время в душе. А выходя из номера, выключить кондиционер и прочие электроприборы. Есть еще один показательный пример. Пример, напоследок. На авиаотрасль приходится 2,5% всех мировых выбросов углекислого газа. Поэтому если вы можете отказаться от перелетов и добраться до места отдыха на поезде или автобусе, то лучше так и сделать. И впечатлений больше. Это «Экологическая среда». До встречи через неделю. Берегите не только себя, но и все вас окружающее.
0: Русское радио.

0: вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
4: Да.
3: Ира, ну это актуалочка
4: это
3: подъехала.
4: Да.
3: Потому что
4: это
3: сейчас
4: да.
3: у нас отключение воды повсюду.
4: В наш век нейросетей-то, конечно.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
5: Уже, конечно.
3: Все.
5: А что, не похоже?
4: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
10: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио. 5797799. Код 499.

0: Какое интересное сочетание песни про русалку, послание какой-то небесам, костра еще не хватает, вокруг которого можно гонять хороводы. Ну и, наверное, и все. Для того, чтобы провести обряд какой-то на любовь и на все остальное, больше, мне кажется, и не надо. Можно попробовать просто ради исключения, просто ради того, чтобы были яркие впечатления, чтобы потом еще через год вспоминать о том, как классно вы проводили начало июля под музыку Русского радио.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Печин Александр Владимирович, компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
1: Русское радио. 12+. Реклама на русском.

0: Жена шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+. Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65 94 02. Север. Рекламное агентство.

0: новых снов.
1: Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
2: 1 июля в Микее. Йогурт Фрутис. 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки Ботаника. Фаршированные. 69 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Категория на плюс.
8: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Приостановить выплаты по жилищному кредиту смогут семьи, родившие или усыновившие второго или последующего ребенка. Максимальный срок – 1.5 года. Проценты по кредиту будут начисляться с 7-го месяца. Погасить их можно после того, как закрыты все текущие платежи по ипотеке. Чтобы воспользоваться таким правом, родители могут не подтверждать уровень дохода. Нефтепереработка в России в июне упала до минимума за последние годы. Газета «Коммерсант» пишет, что в июле, августе и сентябре загрузка нефтеперерабатывающих заводов может восстановиться, но по итогам второго полугодия она останется ниже обычных значений из-за ремонтов и ограниченного резерва мощностей. В правительстве говорят, что дефицит топлива сохраняется на отдельных АЗС. Такая ситуация связана с изменениями в логистике. Индексация минимального размера оплаты труда почти вдвое превысила инфляцию. В Думском комитете по труду и социальной политике заявили, что МРОТ поднимают поэтапно, согласно поручению президента. С минувшего января показатель увеличился почти на 20%, превысил 27 тысяч рублей. В то же время уровень фактической инфляции оказался ниже 10%. Повышение МРОТ затрагивает около 4,5 миллионов работников. Черногория открыла в России 8 визовых центров. Они пока рассчитаны на граждан третьих стран и на россиян, которые хотят находиться в Черногории дольше месяца. Визовые центры появились в том числе в Москве, Мурманске, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. По условиям нынешнего соглашения между странами, россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. В случае более длительного пребывания необходимо заранее оформить многократную визу. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, начинаем наш с вами час, в котором мы непосредственно общаемся друг с другом. Вы сообщаете о том, как у вас проходит сегодняшний день. 1 июля, напомню, на календаре. Если вдруг забыли кого-то поздравить с каким-то праздником, то вот прямо сейчас нужно это сделать. Есть возможность, что называется, прыгнуть в последний вагон уходящего вот этого дня. 22 часа и 2 минуты точно московское время, поэтому, ну, давайте впрыгивать, собственно. 8-916-003-105-7. Это, на всякий случай, напоминаю, номер, если вы желаете написать нам сообщение во все наши мессенджеры. Либо заходите во все аккаунты Русского радио, во все официальные. Они есть, разумеется, и во ВКонтакте, и в Одноклассниках, и непосредственно в Максе также. И там, и там, и там есть пост для стола заказов. Моя фотография. Меня зовут Андрей Макеев. Вот как раз под постом, пожалуйста, под моей фотографией оставляйте все свои пожелания для стола заказов. Все, что нужно прочитать, вы уж подробно там не забудьте с точками, с запятыми и кому конкретно все адресовано. Всем здравствуйте, ну и поехали.
3: Давай ты

0: клетка.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Пишите нам сообщение. Напомню, что прямо сейчас в Одноклассниках можно оставить все приятности для стола заказов Русского радио. Моя задача все читать. Приступаю, пожалуй, к своим непосредственным обязанностям. Здесь у нас просят передать привет друзьям, семье Саликовым. Это Женя и Лена. Очень люблю. Привет из Воронежской области, село Терновка, от Алиночки. Русское радио лучше. Спасибо, Алиночка, большое. Вам тоже теплый, приятный, мягкий привет от нас, от всех. Хочется поздравить доченьку Ольгу с выпуском. Сегодня она получила диплом. Теперь она дипломированный парикмахер. Оля, горжусь тобой. Город Петров Вал. Мама Людмила написала это тоже приятное сообщение. Еще что есть. Отрабатываю ночную смену. Ухожу в отпуск. Хочу передать привет всем своим друзьям, близким. Надеюсь, пока буду в отпуске, получится всем уделить время. Всех обнял. Ну вот, собственно, главное не терять вот этого времени. Вот как сразу приедете в свой дом или к своим друзьям, сразу начинайте всех обнимать. Ну и, разумеется, проводить время нужно под музыку Русского радио. Пишите сообщения в Одноклассниках. Всем всегда рады.
1: Стол заказов Русского радио. Реклама на русском.

0: Продавай акции. Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
5: Велоцентр рулит, рулит, Велоцентр рулит!
6: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
7: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны, а также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
8: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
9: 77-77-03.
8: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
9: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
11: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
12: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.
15: Что слушает страна?
16: Делай все,

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так красиво это ваше сообщение, которое сейчас украшают и, во-первых, и наш эфир, и все наши соцсети. Заходите, оставляйте также свои, пожалуйста, комментарии по поводу сегодняшнего дня. Если есть кого-то и с чем-то поздравить, то, пожалуйста, пишите нам обязательно. Напомню, что можно зайти в ВКонтакте, в Одноклассники, в Максе можно оставить сообщение прямо сейчас, либо в личку напишите нам тоже в наши мессенджеры 8-916-003-105-7. Привет Куандыку Утешеву из Красноярска, из Красного Яра. Астраханской области, пусть все будет хорошо, у нас хорошего настроения, отцу здоровья, всех благ. Мина написал это сообщение. Дальше привет будущей жене Танюсике, обожаю, люблю, Сергей написал. Дальше наш любимый русское радио, поздравьте нашу любимую семью Петриных, это жену Олечку и дочь Настю, 3,5 годика, с приездом на лучшее, самое теплое русское море. Также привет сотрудникам строительной всей нашей компании, спасибо вам, руководитель компании Алексей Петрин, с уважением. Так, хорошего сна здесь желают Максе, всем вообще, кто слушает русское радио здесь, без каких-то не конкретных комментариев. Привет своей сестре, двойняшке Вере Бычковой, поселок Палих, Ивановской области. Пожелайте ей хорошего настроения, здоровья. Приезжайте в гости. Скоро буду в отпуске. Надежда, поселок Лежнева. Лежнева, да, все правильно, Ивановской области. Спасибо, Русское радио, не за что. И вот еще, Русское радио, всем привет из Новороссийска. Хорошего настроения, классного вечера. Поздравить хочу любимого сына Артура Селиванова с окончанием 9 класса. Привет мечте.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите сообщения, оставляйте их прямо сейчас везде во всех аккаунтах русского радио. 8-916-003-105-7. Пишите в непосредственно нам в личные сообщения, либо оставляйте все приветы и поздравления под постами для стола заказов, которые есть, так же, как всегда, и в, можете зайти в ВКонтакте, в Одноклассники, в Максе, все есть. Большой привет отправляется Ефремовой, и, видимо, она же Аринина. Зовут ее Наталья. Наталья занимается изготовлением вкуснейших блюд. Пельмени, манты, блинчики с начинками, торт. Аж ум отъешь, Светлана сообщает. Даже такое бывает. Ну вот, в общем, здесь уже пошла реклама. Заказывайте у Ульяновска все остальное. Ну, в общем, найдете, да, человека. Привет нашей шумной любимой семье. Всем хорошего, уютного вечера. Мария из города Тольятти просит поставить песню, чтобы всем было весело, классно, задорно и так далее. Ну, у нас до конца часа здесь много чего будет, поэтому найдется под любое настроение абсолютно любой хит. С днем ангела Александра, здоровья, благополучия. Вижу от Натальи сообщение. Дальше привет родным, близким, поздравляю своего мужа Павла. С днем ветерана боевых действий. Мой родной, я тебя очень люблю и везде, всегда рядом с тобой. Жена Екатерина написала это сообщение. Ну вот еще передайте, пожалуйста, привет любименьким всем родителям и моему Барбасе.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но зато вы даете волю своим чувствам, когда пишете сообщение в стол заказов русского радио 8-916-003-105-7. Вот можете в личку отправлять все, что хотите сказать. Вот, например, лучшим дочкам на земле Алинка и Аленка. Гришин, вы самые лучшие. Стремитесь к старшей сестре Настюше. Она вас молодец, очень люблю. Мама Юля написала это сообщение. Что еще у нас есть? Пишет вам Маша и Милена из Москвы. Привет, любимой тете Тане из Чувашии. Также просьба ее не расстраиваться из-за ее любимого пледа. Она поймет, о чем. Желаю всем хорошего настроения и сладких снов. Теперь нам всем интересно, что же там случилось с пледом, с вашим. Надо бы как-то вот хотя бы какие-то намеки дали бы, чтобы мы тут погадали, что у вас там случилось. Но нет, так нет. Привет всем, кто стоит на заправке в Старотитаровской от Игоря из Белгорода. Не унывайте, если есть возможность, поставить повеселее музыкальную композицию какую-то. Но вот как раз вы не зря там сейчас все вместе собрались. Есть повод сделать музыку погромче, и пока ожидаете свои очереди, будете зажигать под Артура Пирожкова. Делайте громче. Русское радио, конечно же, как всегда, с вами.

0: Взрослые шутки
1: на Русском радио. С 1 июня по 31 августа.
2: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+. Реклама на русском.
3: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
4: 18+. Один раз я очень устал, и теперь не могу отдохнуть обратно.
5: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
6: Там

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну и напоследок смотрим, что есть у нас в сообщениях. Любимому мужу Александру Рыженкову, сыночке Илюше. Пусть Илья не обижается на меня, очень сильно люблю. Мама Лариса, да и Семену тоже привет большой. И Кристюше, короче, всех обожаю и целую. Лариса, Мордовия, Ковылкина. Вот оттуда прилетело к нам сообщение. Что еще есть? Всем жителям поселка Федотова от Александра Калягина. Пожелание хорошего настроения и чтобы поскорее наступила пятница. Привет внучке Анечке Кокуриной из поселка, я так понимаю, Лежнево Ливанской области. Она с классом возвращается из поездки в Санкт-Петербург. После выпускного. Анечка, желаю успешного поступления в ВУЗ. Пусть у тебя все получится. Иди к своей мечте. Мы тебя поддержим, твои бабушка и дедушка. Оттуда же из Лежнево Миронова. Это еще одно слово здесь есть в этом сообщении. Но вот здесь все, наверное, придется уже закругляться в столе заказов русского радио. Следующее обязательно состоится в 2 часа ночи по Москве. Меня зовут Андрей Макеев. С вами не прощаюсь.
0: Стол заказов русского радио.
1: В следующем часе мы с вами проведем еще время оставшееся, но будет весело и музыкально, поэтому оставайтесь рядом.

0: Реклама на русском.
1: Цирк Гранд-Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
2: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
3: Категория на плюс.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя, Ники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Проект фасада по дизайн-коду на раз.

Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.

0: акции. Металл черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Фарш свиной особый 1 килограмм 199 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
2: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
3: Инновационный аппарат «Робоспайн» теперь в Смоленске. Технология безоперационного лечения позвоночника. Лечение грыж и болей в спине без хирургических вмешательств. Звоните 848-12-51-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+.
6: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Все больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минэнерго предупредило о рисках использования сервисов, которые показывают наличие топлива на АЗС. Ведомстве отметили, что анализ показал недостоверность таких сведений, а еще подобные ресурсы могут незаконно собирать личные данные. Добавили, что власти готовят комплекс мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Сегодня вице-премьер Александр Новак сказал, что Россия обеспечена бензином и дизельным топливом, хотя на некоторых заправках сохраняется дефицит. Банки стран Евразийского экономического союза начали брать комиссию за прием наличных рублей. Как пишет РБК, например, в Армении вообще отказываются принимать российскую валюту. В Белоруссии ввели сбор от 2 до 5%. В Казахстане и Киргизии действует 5% комиссия. С апреля физлицам нельзя увозить из России наличные рубли в страны ЕС в эквиваленте свыше 100 тысяч долларов. Ограничения касаются автомобильных и железнодорожных перевозок. Минтруд подготовил рекомендации по трудоустройству и адаптации участников спецоперации. Среди прочего, работодателям советуют переводить военно-учетные специальности в гражданские. По этому принципу командиров рекомендуют назначать на руководящие должности. Механиков, водителей БМП и танков необходимо трудоустроить шоферами. Снайперов и разведчиков можно взять охранниками высшей категории. Операторы беспилотников могут работать по профилю. Треть опрошенных россиян довольны своим финансовым положением. По данным ТАСС, среди них четверть регулярно откладывают деньги на непредвиденные расходы. Еще столько же респондентов отметили, что сначала откладывают часть зарплаты на себя, а затем переходят к оплате счетов и к покупкам. Кроме этого, 40% опрошенных из этой группы при наличии свободных средств предпочитают путешествия, обучение или новые хобби. На этом пока все. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Если вы предпочитаете проводить время в компании Русского радио постоянно, то в этой ситуации вам не надо искать какое-то новое хобби, потому что здесь периодически мы каждый раз получаем какие-то новые впечатления, новые эмоции свежие, в том числе и с помощью музыки, в том числе и новой музыки, которая у нас здесь появляется. Кстати, хиты новые у нас также намечаются в этом часе, но не будем забегать далеко вперед, давайте наслаждаться тем, что у нас есть прямо сейчас. А прямо сейчас у нас Валерия готовится открыть новый музыкальный час. Всем здравствуйте!

0: Реклама на русском.
1: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
2: Инновационный аппарат RoboSpine теперь в Смоленске. Технология безоперационного лечения позвоночника. Лечение грыж и болей в спине без хирургических вмешательств. Звоните 848-12-51-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
6: 77-77-03.
5: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
6: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
8: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
9: С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория 0+.
10: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Мечтаете сесть на диету? Найти новую работу? Начать новую жизнь? Специально для вас. Каждую неделю. Понедельник.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95. Русское радио. Это родные нулевые. Крылатые десятки.

0: слушаете «Русское радио», все будет хорошо.
1: Но помечтать-то можно хотя бы чуть-чуть о каких-то дальних странах, если вдруг прямо сейчас не получается исполнить свое заветное желание. А если оно вдруг у вас прямо сейчас уже исполняется, то будьте пример для всех остальных. Покажите где-то в соцсетях, в фотографиях, как ваша мечта исполняется. А музыку соответствующую сейчас подарим.

Но остается принимать реальность такой, какая она есть, и ситуации в том числе, и жить и двигаться дальше с учетом всех сложившихся обстоятельств. Собственно, я думаю, песня «Данка» в эфире Русского радио об этом намекает. Песня «Малыш», 23 часа 21 минута, точное московское время. Это тоже очень важное обстоятельство, которое нас сейчас с вами объединяет. А еще то, что у нас первый день июля уже фактически закончился. И значит, что надо уже как-то дальше двигаться в летнем направлении с целью сделать так, чтобы оно максимально было насыщенным для нас с вами и дарил какие-то сюрпризы, которые мы от лета ждем или стремимся к ним прямо сейчас вместе с вами, чтобы вот это время летнее, которое у нас с вами проходит под музыку Русского радио, было максимально плодотворным, и мы потом не скучали по бесцельно прожитому времени.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

Но кому-то мало огня, в частности, у нас пример здесь группы «Серебро» в эфире Русского радио, а кому-то мало шуток, это уже намекает непосредственно на нас, на все Русское радио, и нам нужно шуток не просто побольше, а как можно больше. Хочется собрать со всей страны, в том числе и вы можете в этом постараться. Можно включать фантазию, и нужно включать фантазию уже прямо сейчас и делиться вместе с нами своим фирменным чувством юмора. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру, ну и лучшие из них, конечно же, озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей придумки, своего изобретения, своего остроумного изречения, не боюсь этого так, не боюсь этого слова. Ну а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Дерзайте, придумывайте, ждем вас. На асфальт

0: Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну, смотри, какую тетрадь найти в итоге, потому что мало ли что может заваляться, что называется, в шкафу книжном, потому что я периодически нахожу довольно-таки забавные вещи, которые пролежали и 10 лет, и там, ну, некоторые вещи вызывают улыбку. А еще у меня есть привычка, знаете, самому сохранять себе на память какие-то надписи, фотографии, какие-то открытки, которые дарят дети, обязательно кладу их в книгу, и потом через несколько лет уверен, что, что найду и порадуюсь. Это будет приятный сюрприз. То есть такой сюрприз с заготовкой. Илья Крылов для вас прямо сейчас сюрприз с заготовкой.
1: Привет, привет, Андрей.
0: Что он с собой принес, я не знаю.
1: Из коробочки такой вылез.
0: Да, как
1: сюрприз с заготовкой.
0: Выпрыгнул.
1: Ну, это уже не из коробочки, из такого стеклянного сосуда.
0: Ну, да. Есть ли у тебя что-то подобное, какие-то подобные?
1: Слушай, собираю и сувениры все, и письма из прошлого, открытки. Помнишь, вот эти вот с днем рождения раньше в детстве поздравляли. С Новым годом все собираю, храню, и очень греет сердце, когда достаю, вспоминаю, как это было.
0: Может быть, даже вдохновение для эфира какое-то. Ну, естественно.
1: Куда же без этого?
0: Посмотрел, поковырялся, и обратно все сложил, и пошел на эфир. Илья Крылов с вами остается на всю предстоящую ночь. Прошу любить и жаловать. Андрей Макеев. А я отправляюсь домой и приду уже в субботу в шоу «Крутой по-русски». С 9 до 11 буду с вами.
1: У тебя несколько дней для того, чтобы отдохнуть.
0: Да,
1: ну, денечек, да?
0: Да.

0: Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 20-25, небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 17-18. Днем столбик термометра будет от отметки 21-22 тепла. Осадков не обещают. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко»

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство решили разработать меры поддержки для торговых сетей на фоне нехватки топлива в регионах. Как узнал РБК, так хотят обеспечить стабильную логистику продуктов питания, а этим занимается Минпромторг. Среди прочего, могут временно отменить штрафы для грузовиков за превышение весовой нормы. Также для транспорта ритейлеров предложили организовать отдельные заправки. Причем в ведомстве официально говорят, что торговые сети не жаловались на дефицит топлива. Совет Федерации заморозил лимит выручки на упрощенке для уплаты НДС. Согласно закону, налог на добавленную стоимость не надо будет уплачивать при доходе ниже 20 миллионов рублей. Правило будет действовать до 2029 года включительно. Потом порог продолжит сокращать сначала до 15, а потом до 10 миллионов. Отложить снижение лимита решили, чтобы поддержать малый бизнес. Бюджет за 3 года недополучит около 250 миллиардов рублей. Минздрав обновил стандарт помощи пациентам с депрессией. Их будут лечить в течение всего календарного года. До сих пор, согласно правилам системы ОМС, регулярно проводились обследования только острых случаев заболевания. Особое внимание в стандарте уделяют немедикаментозным методам лечения, в частности, психотерапии. Однако, как пишет газета «Коммерсант», разработчики прогрессивного стандарта не учитывали нехватку специалистов в регионах и дефицит местных бюджетов. В Москве в последние дни недели ожидается постепенное понижение температуры, а в области, возможно, гроза. По данным «Метеоновости», в субботу ожидается до 26 градусов, в воскресенье столбик термометров не поднимутся выше 23. В начале предстоящей недели будет дождливая погода, температура ниже климатической нормы, может сохраниться до среды. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Спасибо, спасибо, спасибо, дорогая Мари Краймбрери, что каждую песню ты нам поешь, посвящаешь. Мы это слышим, чувствуем и с большой благодарностью. Ответно, конечно же, за усладу для наших ушей. И с цветами на твои концерты спешим, и милые подарки приносим. Да так, по сути, все артисты русского радио делают для нас, своих поклонников стараются. Всю душу вкладывают в песни, и нам в этом плане очень с вами повезло. Так что оставайтесь с нами, просто так, на волне русского, дискотека «Авария» остаться приглашает. И я сейчас напомню, как меня зовут. Всем салют.
1: На русском радио Илья Крылов.

пчелы очень любят мед, а кто в улей полезет без спроса, того жало ждет. Ну, если только у вас не своя пасека, а там вы прекрасно знаете, как с пчелками-тружницами обходиться нужно. Костюм защитный, штука такая специальная, из которой дым выходит. И кто-то баночку, а кто-то и бочку меда собрал, и сладкий урожай у вас на столе. Ложечкой потом с чаем в прикуску, как говорят. Очень вкусно и полезно. Ну, в общем, кто сейчас чаевничает с медом, приятного вам. Ну и дальше медовые хиты на русском от Эмина, группы «Гости из будущего». Ну и сейчас дуэт с нами Анасти и Дима Билан.

сердце так смело, твое дыхание все горячее, ты ближе ко мне или вновь убегаешь? Я поймаю тебя, я тебя заберу, я смело касаюсь. Но не забудь эту жару, я с тобой не играю.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: Бывает, когда купишь мороженое летом не стаканчик, например, а целый брикет большой такой. И чтобы самому наесться, и близких угостить, накормить главной летней сладостью. И вот идешь домой, а мороженое все тает и тает, тает и тает. Пока дошел, в суп все превратилось. И уже надо в морозилку убирать, опять замораживать, чтобы хоть в какую-то более-менее аппетитную форму это превратилось. Ну ладно, это мелочи жизни. С таким мы точно легко справимся. Меня зовут Илья Крылов. Вы слушаете «Русское радио», и сейчас у нас новинка. Особенно будет вам приятно ее услышать. Кто еще не слышал, познакомьтесь с этой песней. Внимание!
1: Новая песня на русском.

Где такие теплые мгновения вы можете найти? Ну, конечно же, здесь, на Русском радио. Тепло в каждой песне. Вспоминаем всегда с вами что-то хорошее. И особенно больше всего греют воспоминания юности, молодости нашей бесшабашной. Когда все было понятно, просто, и море по колено, и времени свободного вагон. Что хочешь, делай. Когда хочешь, не спи. Вот и сейчас мы спать не будем, потому что с нами юность и группа «Добро». Ну, а меня зовут Илья Крылов. Ставлю звук на всю вместе с вами. Соседи, пардон, простите. Звук поставь.

0: Справимся, блин.
1: Новая песня на русском. Саня, не плачь, мир ведь не крутится.
2: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

0: Ну, за одну ночь понятно, а если ночь, день плюс день, так и много чего вообще измениться может в корне не только в личной жизни, но и в творческой, если каждый день вы будете голосовать за эту новую песню группы Бис под названием «Таня, не плачь», то никто точно плакать не будет, а наоборот, радоваться успехам, что выше и выше поднимается песня в золотом граммофоне русского радио. Сейчас 16 место, уже неплохо, уже хорошо, но может быть и выше, и круче. Голосуйте на сайте rusradio.ru, ну а завтра в пятницу узнаем, кому и какие места из артистов достанутся.
1: На русском радио Илья

0: И как ваши дела? Я, Крылов Илья, у вас, конечно же, спрошу. Как настроение? Ну и кому вы приветы будете передавать? Кого и с чем, если надо поздравлять? Мне тоже все это очень интересно. В столе заказов Русского радио. Через 14 минут все начнется. Но пока пишите на 8-916-003-105,7. Открывайте на своих телефонах и прочих мобильных устройствах странички Русского радио в ВК и Одноклассниках и оставляйте сообщение там.
1: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода в утренние часы плюс 18-23. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-28 градусов тепла, временами дождь. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер юго-западного направления порывистый 4,7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На русском стартовал час ваших приветов и поздравлений. Меня зовут Илья Крылов. Всем большущий летний привет. Присылайте сообщение. Номер для всех русскородийных мессенджеров. Единый 8-916-003-105-7. Макс, Одноклассники и Контакт вам также помогут. Распечатываю первые письма. Илья, привет. Хорошего дня. Спасибо за эфир. Я Людмила из Уссурийска. Людмила, спасибо большое. Доброе утро. Утро продолжает Людмила. Уважаемые слушатели, пусть это утро будет для вас ярким, радостным, а ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаю вам отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Продуктивной недели. Своим пациентам я желаю удачи. Артему Сорокину, Полине Жуковой, хорошего отдыха. Да, коллеги пусть отдыхают, скоро и остальные коллеги к этим коллегам присоединятся. Ну что, у нас тоже на русском радио время отпусков, так же, как и у вас. Илья, привет вам из Карелии. Мы с дочей отдыхаем. Пусть будет все хорошо. Большой привет передаю всей Карелии, городу Петрозаводску. На связи Дэн был. И еще вот такое послание я успеваю зачитать. Илья, доброй ночи. Привет родственникам в Костромской и Ярославской области. Надеюсь на скорую встречу. Вам, Илья, отличного эфира, настроя позитива. Все будет хорошо. Игорь, город Архангельск.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Все просто в этой жизни. Нравится — делай. Нравится передавать приветы, поздравлять — пиши в стол заказов. Здравствуйте, Русское радио. Можете передать привет мужу и дочке Диле. Она получила диплом колледжа, от Розы было это сообщение. Сделано, дорогая Роза, обращайтесь еще когда-нибудь. Александра, девушка по имени Саша, пишет нам. Антону из Курска хорошей дороги пожелайте. А дальше перебираемся мы в Республику Беларусь, в Минск. Нас встречает Виктория Колесник. Доброй ночи, Илья. Хочу передать огромный привет компании «Асамедика», бригаде 1 и 2. Всем коллегам отличного настроения. Хорошо отработать ночную смену. Улыбнитесь, вы большие умнички. А также вам, любимое Русское радио, огромный привет. Вы лучшие, мирного неба над головой. Вика, спасибо огромное. Все тоже подключайтесь, кто еще не писал. 8-916-003-105-7. Макс, контакт, одноклассники. Все вижу. За всем внимательно наблюдаю.
1: Что слушает страна?

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: Русского радио.
1: Продолжаем общаться. Илья Крылов у микрофона. Здравствуйте, Илья. Огромный привет всем тем, кто находится на волне лучшей радиостанции «Русское радио». Оренбург не спит. Сегодня отмечаются сразу несколько праздников. Международный день спортивного журналиста. Поздравляем спорт-журналистов. И день собаки. Давайте бережно относиться к своим питомцам. Привет также улетает всем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры, Оренбург. Спасибо вам, Илья, бодрой, доброй смены. Спасибо, дорогой друг Алексей. Доброй ночи, Русское радио. Огромный привет моим друзьям. Передайте, пожалуйста, Даниилу Иванову и Петру Анафричику. Все перемены к лучшему от Насти. Послание. Всем доброй ночки. Хочу пожелать легкой дороги моему любимому ежику. Я всегда рядом, даже если между нами километры. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь веселое от Манюньки. Было это послание. Сделаю.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Номер для сообщений в мессенджеры русского радио 8-916-003-105-7. Я, Илья Крылов, принимаю ваши письма. Написать также можно в Макс русского радио, ВКонтакт или Одноклассники. Привет, любимая русская, доброй ночи вам, позитивного настроения. Мы хотим поздравить нашу замечательную коллегу Татьяну Мустафину с прошедшим днем варенья. Хотим пожелать хорошего, позитивного настроения, радостного рабочего дня. Тебя поздравляет коллектив магазина «Плюс», Петропавловск, Камчатский. Русское радио присоединяется. Татьяна Мустафина, вы просто очаровашка, такой же оставайтесь. Всем не спящим жителям поселка Федотово большой привет от Александра Калягина. И, конечно, слушателям спокойной ночи. Александр желает приятных снов, естественно, в компании с любимым русским радио. Дальше от Татьяны вижу послание. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет всем стоящим в очереди за ГСМ в городе Иркутске. Поставьте хорошую песню, ну, поддержим, естественно, куда же без этого. Привет ночному Санкт-Петербургу. Желаю, чтобы белые ночи бережно хранили твою неповторимую эстетику, а каждый житель и гость находил здесь вдохновение и душевное тепло. Всем добра и душевного спокойствия желала Саима.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на

0: Итоги. Продолжаем стол заказов. Илья Крылов с вами. Пишите на 8-916-003-105-7 во все мессенджеры Русского радио. Привет из Приморского края. Летит Приморский край с нами. Поздравляем коллегу Марину Романович с днем рождения. Желаем всех благ, наилучшего настроения, цвести и расцветать, как прекрасно здесь написано. Коллектив компании «Метис-комплект» города Артема с нами был. Заранее благодарим. И мы вас благодарим, что вы написали. Анна продолжает. Доброй ночи, Русское радио. Прошу передать привет всему городу Липецку, всем, кто работает в ночь, нашему магазину «Магнит», филиал Степана Ван. Светочка, немного нужно поднажать, и все будет хорошо. Анна. Так, доброй ночи, Русское радио. Большой привет Владу, Даше, Маше, конечно же, мне. От Алены Кулиш это было. Макеевка, Донецкая Народная Республика.
1: Стол заказов Русского радио.

0: 2 часа уже почти 37 минут в ночной Москве. Чтобы не было поздно, пишите прямо сейчас стол заказов. Сами понимаете, время летит, и туда-сюда и завершать стол заказов будем. Так что 8-916-003-105-7, Макс, Контакт, Одноклассники, выбирайте, куда удобно, туда и пишите. Здравствуйте, дорогое любимое русское радио, я Вера, мы живем на даче и проводим время весело и с пользой. Прошу передать привет моей маме Ане, я ее очень сильно люблю, а также большой привет бабушке любимой Свете, спасибо большое вам, всем ведущим компании «Русское радио». Привет, Вера, вам тоже привет. Благодарим вас за теплые строки в наш адрес «Русской родиной». Город Москва, Карина к нам подключилась. Любимое, дорогое «Русское радио», большой привет передайте дорогому человеку Андрею Северюк. Я тебя люблю и скучаю. «Русское привет». Как же я люблю свою внученьку Мирославу Давыдову и внук Платона. Вчера собирали вместе малину, мои спят, ну а я вас слушаю. Всем большой привет. Это была бабушка Марина. Котик Сашка, такая подпись, любимой Натусе, передает привет. Я тебя очень сильно люблю, моя хорошая.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Аппетит и гости приходят во время еды. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Завершаю я, Илья Крылов, «Стол заказов» на Русском радио. И беру всех вас с собой в час новый. И дальше в ночь мы вместе пойдем. Привет, Русское радио. Большой привет Сергею Борисову, Марии Агиенковой, Игорю Гузенко. А также хочу передать большой привет в Южно-Сахалинск Владу Болдычеву. Всем ведущим Русского радио привет. Доброй ночи. Павел Сорокин из Москвы. Павел, вам тоже большущий от нас привет. Русское радио, поздравьте, пожалуйста, дочку с днем рождения. Анастасия, доченька, в твои 15 лет. Желаем всего, что можно пожелать. Самое главное – здоровья. И впереди у тебя 9 класс. Успехов в учебе и сдачи экзаменов. Твои родители, мама, папа, любим тебя. И от Алены большой привет летит Алине, Насте, папе. Он на работе, а мы сейчас на даче лежим. Вместе на кровати разговариваем, слушаем Русское радио. Спасибо вам огромное. И вам спасибо, что так вот время с нами вы проводите.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 18-23. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-28 градусов тепла. Временами дождь. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер юго-западного направления порывистый 4,7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
1: Русское радио. 12+.